0: со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атак один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
1: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
2: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
1: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
2: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райлександровка в ДНР.
1: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Рая Александровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикации таких материалов запрещены и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа, такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перечук.
3: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
4: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
3: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывали сдавались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
5: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
3: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот бизнес за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополии это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
3: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
7: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок – 10%, если два – 6%, а для многодетных семей – 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
8: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
7: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости «Никольерс» Кирилл Голышев.
9: Нет никакого ажиотажа. И сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством. В декабре, когда было паломничество, и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
7: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
7: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дома РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
12: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
11: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
17: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с Бизнес FM врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
18: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
17: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
19: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар — это яд, и холестерин — это зло, и соль — это зло.
17: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
20: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
2: Но вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками в справочной, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.

0: этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
1: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
2: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли в четверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
3: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год, Берлин, Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за $35 000 тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял.

0: Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к тому времени все забыли, или очень близкий, чтобы звучало смело. Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
1: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулеев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощности по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути, стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел в себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодно. Москве не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1%. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. Профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: Ситуация меняет практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50 процентных пунктов.
6: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
5: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
3: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
6: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
7: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6 процентных пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движа на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
8: Чего стоит одно официальное название – форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
9: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
8: Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет, заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
7: Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
8: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
10: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
8: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
1: Сделки.
11: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
12: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта консервировали консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «Send them back», то есть «Отправьте их обратно», ну или «Домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одно из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
13: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мир Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
12: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
14: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получаются и так далее.
12: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
15: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
3: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
15: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
3: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций след за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
16: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, и здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
3: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец-антиквариатом-миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
18: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
19: Но тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И
20: Вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
18: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
17: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИА о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира при остановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалоба Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзуллин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атак один человек погиб, двое ранены. В Брянской ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль, на село Рай Александровка в ДНР. А важный населенный пункт, находящийся на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
0: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
21: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
0: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противника объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
21: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександровка в ДНР.
0: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
22: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
23: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
22: В самой нефтьмагистрали от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации. Нефтьмагистраль должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. Нефтьмагистраль – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже 2 недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
4: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
22: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
5: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
22: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
6: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
9: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социальные социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
6: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
1: Нет никакого ажиотажа, и сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество, и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
6: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
6: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
8: В 1862 году в Лондоне скончался Генри Батт. Этот уважаемый джентльмен был известен на всю Британию как один из наиболее удачливых дельцов в сфере недвижимости. Своим сыновьям, Уильяму и Эдварду, он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
17: Судьба наследства. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
11: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с Бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
12: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи, это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает, особенно если в школах много классов, и сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда, это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
11: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
13: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
11: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбирала Светлана Чередникова.
14: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
15: Но вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатра, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
14: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам.

0: Новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
1: Apple может поднять цены примерно на четверть из-за удорожания чипов памяти. Динамику повышения цены товара, которые она затронет, глава компании Тим Кук не обозначил, но признал, что подорожание неизбежно. Скорее всего, оно коснется новых айфонов, которые выходят в сентябре. Эксперты Wall Street Journal подсчитали, для сохранения рентабельности на нынешнем уровне стоимость на следующую модель iPhone Pro 18 может вырасти более чем на $200 до 1300. Все из-за дефицита чипов. Их скупают компании, развивающие искусственный интеллект, а Apple нужно больше памяти для новых и функций, включая обновленную Siri. С прошлого года цены на такие компоненты выросли вчетверо и, по прогнозам, будут расти как минимум до 2027 года. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
2: Если мы говорим о росте стоимости памяти, то очень сильно будет зависеть от модели. Но я бы отметил еще одну вещь. Из-за спроса со стороны производителей серверов искусственного интеллекта, раньше их волновала прежде всего оперативная память для модулей-ускорителей. Но сейчас они уже и ЦПУ стали использовать, и это также создает дефицит. Мы, по сути, сталкиваемся с тем, что вся комплектация растет в цене. И даже при том, что это может быть где-то и небольшой рост, а на память мы уже видим и в разы, то все вместе это может разгонять цену изделий электроники практически неограниченно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 2025 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия

0: Участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Axios, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволит ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Business FM. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
4: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощность по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Авиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу, а профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
6: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
5: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь — это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях», достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Скибзадной, они останутся.
3: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние две недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
6: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
7: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6 процентных пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
8: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
9: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартиры. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
8: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
10: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
8: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
11: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
8: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
1: Сделки.
12: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антиимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
13: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30%. 7% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза — это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция — уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
14: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический нерв Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
13: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
13: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
16: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
3: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
16: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
3: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
17: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики и, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и, в общем, какие-то другие отраслевые инструменты, в частности, бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как, ну, там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно, будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии, с одной стороны, большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны, кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, и здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
3: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец-антиквариатом, миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес ФМ. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
18: Каждый третий молодой человек в России сегодня обращается за советом к искусственному интеллекту. Давайте обсудим результаты очередного исследования российской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет и узнаем, что их мотивирует и волнует сегодня. Опрос проводился весной 2026 года в преддверии молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Росконгресса. И знаете, результаты получились гораздо интереснее привычных стереотипов о поколении Z. Когда-то главным карьерным мотиватором считались деньги и статус. Молодым людям говорили: «Выбери стабильную профессию, устройся в хорошую компанию». Сегодня картина меняется. Для большинства молодых людей успех начинается не с высокой должности и не с дорогой машины. На первом месте – любимое дело, которое одновременно приносит удовольствие и доход. На втором – финансовая независимость. Еще один любопытный факт. Каждый второй молодой человек либо активно ищет свой путь, либо испытывает растерянность относительно будущего. Только 32% говорят, что имеют четкий план и последовательно идут к своей цели. Особенно показательно, какие вопросы молодые люди задают себе наедине. А действительно ли это мое? Чего я на самом деле хочу? Интересно и то, как эти вопросы меняются с возрастом. В 16-20 лет молодые люди чаще пытаются понять себя и найти свое место. А к 25-30 годам фокус заметно смещается. Вопросы про карьеру становятся важнее почти в 1,5 раза, а вопросы про деньги в 3,5 раза. Зумеры не стали менее амбициозными, они просто иначе понимают успех. Если раньше он ассоциировался прежде всего со статусом и карьерой, то сегодня для молодых людей он все чаще выглядит как сочетание таких вещей, как любимое дело, финансовая независимость, семья и внутреннее спокойствие. И, возможно, именно этот последний пункт лучше всего описывает новое поколение. Они хотят не просто зарабатывать, они хотят понимать, ради чего живут и куда идут.
1: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира при остановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки атак. Один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. Четыре человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области. НПЗ в Полтавской взято под контроль на село Рай Александровка в ДНР. Важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
20: Если мы скрупулезно соберем все свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
21: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
20: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противника объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
21: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександровка в ДНР.
20: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександровка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован. Ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС, по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
22: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
23: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
22: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» — крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывают закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
0: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
22: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
2: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как-то экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
22: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя РЭК Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
4: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
5: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
4: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор директор департамента жилой недвижимости «Никольерс» Кирилл Голышев.
6: Нет никакого ажиотажа. И сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть. Вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
4: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
4: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом. Банкир из Аризоны Клейтон Джейкобсон II обожал мотоциклы и часто участвовал в мотокроссах. Во время одной из гонок он попал в небольшую аварию. Дело было в начале 60-х годов прошлого века. После заезда, вынимая гравий из оцарапанной руки, Клейтон думал о том, что должен быть способ сделать гонки безопасными, сохранив при этом скорость, азарт и адреналин. И придумал мотоцикл для воды, который в первоначальном варианте больше всего походил на водные лыжи с электроприводом. Идею Джейкобсона подхватили мировые производители. Сегодня гидроцикл используют в спорте, на отдыхе, даже в силовых структурах. Это одно из любимых летних развлечений на воде. А в некоторых странах, в Финляндии, например, на гидроциклах проводят турпоходы по островам и озерам. Однажды летом на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германию и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
8: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог-терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
10: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ. Школы имеют хорошие столовые, они маленькие, организованы время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что общешкольное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда, это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
8: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
11: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар это яд, и холестерин это зло, и соль это зло.
8: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
12: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательна. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
24: Ну вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках сутках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
12: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллиона человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
13: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
12: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцины есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19.

0: бесконечно, до исчезновения причин. Рынок саморегулирующийся в каком-то смысле по мере роста спроса. Кто-то строит новые производственные мощности и тем самым увеличиваются объемы выпуска компонентов, соответственно, это гасит дефицит. А с другой стороны, по мере роста цен отваливаются те производители, которые продавали изделия с низкой маржинальностью. За их счет снижается спрос на компоненты, они становятся более доступны. Конечно, рынок должен отрегулироваться, но как быстро это произойдет, трудно сказать. Спрос на ИИ, он феноменальный. Если посмотреть на заявки крупных компаний, типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 цодов, после этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане и приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные

0: Услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит, если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарии Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центров возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на Бизнес-ФМ. Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
3: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощность по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Армузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Эвиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. А профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
5: Что касается появление Набиуллиной на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
4: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях», достаточно подробное и достаточно системное, которое позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Скибзадной, они останутся.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год с прошлого июня. В апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% пункта до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие, может быть, решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние 2 недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
5: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
6: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике. Во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания — это все-таки решение коллективного органа, то есть, ну, позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка — это команда, и на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Заботкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Заботкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние 2 года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
7: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
8: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартиры. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
7: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
9: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят знать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях».
7: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
10: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимально.
7: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Бизнес говорит о себе. Специальный проект, в котором подписчики нашего канала в Максе получат шанс заявить о себе на всю страну в эфире Бизнес FM. Расскажите о своем бизнесе за одну минуту, и мы поставим это в эфир 10 раз. Говорите о себе за наш счет. Шанс выпадет троим участникам через генератор случайных чисел. Все, что нужно, быть подписчиком канала Бизнес FM в Максе и нажать кнопку «Участвую». Подробности в закрепленном комментарии канала. Найти нас в Максе просто. Бизнес FM или BFM в любом алфавите. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
12: Сделки.
11: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антииммиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
13: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одной из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза – это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция – уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
14: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. Миграционная проблематика является сейчас основной политический мер Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные установки, которые евроскептики транслируют.
13: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые не получаются и так далее.
13: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Точком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
16: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
2: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
16: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка. И, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институты, национальные инвесторы сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
2: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский, так Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
17: На рынке нету каких-то идей, которые могли бы как-то простимулировать покупки хотя бы в одной из отраслей. Все смотрят на состояние нефтегазового сектора, на цену нефти и примерно накладывают состояние мировой экономики. И, собственно, какое потребление будет дальше, какой объем нефти будет предлагаться странами ОПЕК, что Иран сможет предложить на рынок. Все, что мы пока видим, мировая экономика на какой-то ближайшей перспективе остается непонятной. Если брать это применительно к российскому рынку, то отсутствие идей – это идея про то, чтобы продавать бумаги нефтегазового сектора на фоне такого как бы общего настроения. Но так как их доля в общей структуре индекса достаточно высока, то получается, они утягивают вниз в моменте и сами индексы, и в общем какие-то другие отраслевые инструменты, в частности бумаги ритейла снижаются, хотя вроде как там состояние довольно неплохое, но косметически снижаются некоторые бумаги других секторов, но в целом рынок смотрится красным на фоне нефтегазовой истории. Сейчас у нас появляется собственный такой сигнал, это решение Банка России по ставке, здесь тоже пока совершенно ничего не понятно, возможно будут какие-то даже сенсации, потому что в базовом сценарии с одной стороны большинство закладывает снижение ставки, с другой стороны кажется, пока инфляция недельная несколько высоковата. Но опять-таки, здесь можно тут же сказать контраргумент, но фактор бензиновый прежде всего, который пока полностью не уходит в цены других продуктов. И, в общем, какое решение Банк России примет, кажется, абсолютная загадка для большинства. Так что у нас может появиться новая волатильность в пятницу, и, как мне кажется, к этому нужно быть готовым.
2: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. В 1990-х годах британского кота Блэки Книга рекордов Гиннесса наградила титулом самого богатого кота-наследника. А дело в том, что в 1988-м хозяин Блэки, английский торговец-антиквариатом-миллионер Бен Ри, скончался и оставил своему питомцу ни много ни мало 25 миллионов долларов. При этом родственникам не досталось ни пенса. Родня усопшего, конечно, пыталась оспорить завещание, утверждая, что старик давно был не в себе. Но кот победил. Завещанную сумму разделили между тремя благотворительными организациями. Фонды взяли на себя обязательство обеспечить животному достойную жизнь, соответствующую его статусу и состоянию. И, кроме того, пристально следить за действиями друг друга, чтобы избежать финансовых нарушений и угрозы благополучию Блэки. Зверски богатые. На Бизнес FM. Сумма технологий. С Денисом Самсоновым.
18: Уверен, через 6 лет мы высадимся на Марсе. Если повезет, через 4. 2020 год. Берлин. Илон Маск на церемонии Alan Springer Awards. 6 лет миновали, на Марсе пока никого. Делать прогнозы – та часть работы технологических лидеров, с которой они не всегда справляются. В 2007-м Стив Балмер сказал буквально следующее. У iPhone нет ни единого шанса получить значимую долю рынка. В 2004-м Билл Гейтс пообещал, через 2 года со спамом будет покончено, да что там, сам Стив Джобс. В 2003-м в интервью Rolling Stone назвал подписку на музыкальные сервисы обанкротившейся моделью. Через 5 лет появился Spotify. Иногда у них все-таки получается. Маск обещал ракеты с повторно используемой первой ступенью и сделал Falcon 9. Глобальный спутниковый интернет и запустил Starlink. Массовый электромобиль за 35 тысяч долларов тоже выполнил. Посмотрим, что нам прогнозируют на ближайшее время. Илон Маск. Серийный чип для внедрение в мозг и робот-хирург, который вживляет его без участия человека. Клинические испытания уже идут, коммерческий запуск обещан на 2028. Сооснователь Anthropic Джон Кларк. К началу 2027 года у нас будут системы с интеллектом Нобелевского лауреата. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг в марте этого года объявил, что AGI, общий искусственный интеллект, уже достигнут. Правда, что именно он имел в виду, никто тогда не понял. Прогнозы в технологиях – это жанр со своими правилами. Главное из них, называя срок, достаточно далекий, чтобы к к тому времени все забыли, или очень близкий. Чтобы звучало смело, Илон Маск нарушает оба правила одновременно, за это его и слушают. Из свежего. Приоритет SpaceX – строительство обитаемого города на Луне. Мы можем достичь этого в течение 10 лет. Обещано в феврале этого года. 10 лет – не такой уж долгий срок, можем проверить. Марс пока подождет.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин подробно проинформировал коллег из ОСИАН о текущей ситуации вокруг украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. У коллег есть интерес выслушать наши оценки ситуации на поле боя. Вообще ситуация вокруг украинского конфликта. Коллеги проявили заинтересованность, и Путин в ходе первого заседания саммита достаточно подробно дал оценку происходящего, сказал Ушаков. Российский президент в четверг участвовал в пленарном заседании саммита России-ОСИАН в Казани. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Евроклира о приостановке исполнительного производства по иску Банка России к депозитарию на 18 триллионов 200 миллиардов рублей, это около 200 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел. Ранее жалобу Евроклир на немедленное исполнение решения суда не удовлетворил 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. Решение по иску Центробанка России было оставлено без изменений. Если Соединенные Штаты на новом этапе переговоров будут выдвигать Ирану чрезмерные требования, Тегеран не станет принимать их, заявил верховный лидер Ирана Аятолла Маджтаба Хаменеи. «С этого момента мы будем ждать реализации оговоренных условий», сказал Хаменеи в послании, посвященном меморандуму с Соединенными Штатами. Он также добавил, что предстоящие переговоры не означают, что Иран обязательно примет позицию США. Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. «Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», заявил Нетаньяху. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава МИДа Лавров пообещал массированные удары в ответ на атаки Киева. В четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. Пожары возникли на территории московского НПЗ, ТЦ «Белая дача», а также на рынке «Садовод». В Жуковском БПЛА попало многоэтажку. Всего в Подмосковье ранения получили 17 человек. Отменены или перенесены около 200 авиарейсов. ФАС запросил у сети АЗС «Нефтемагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. В нашу редакцию пишут водители, они обратили внимание на очень высокую цену дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. И максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Рек Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять уже в эту пятницу. Каким оно может быть и как повлияет на рынок, подробности на Business FM. Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Утром в четверг столичный регион подвергся крупнейшей атаке БПЛА. На подлете к Москве уничтожили порядка 200 беспилотников. Минобороны России сообщили, что за ночь со среды на четверг уничтожили более 500 дронов, а днем было ликвидировано еще 234. А в Ростовской области в результате атаки так, один человек погиб, двое ранены. В Брянске ранения получили женщины и двое детей. 4 человека пострадали в ЛНР, еще двое в Донецке и в Белгородской области. Минобороны России также отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской, взято под контроль село Рай Александровка в ДНР, а важный населенный пункт, находящийся на поступах к Славянско-Краматорской агломерации. Обсудили все это мы с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
19: Если мы скрупулезно соберем все сведения, свидетельства, мы обнаружим, что по сравнению с тем количеством дронов, которые применялись, количество поражений объектов на земле на самом деле незначительно. Это говорит о высокой эффективности противовоздушной обороны. Напомню, что организовать 100% противовоздушную оборону крайне сложно и почти невозможно. Но даже если ПВО обеспечивает 90% поражения целей объектов атакующих, или чуть меньше, или чуть больше, это очень хороший, практически идеальный показатель. Наше ПВО показало, я думаю, что результат не менее 90%.
20: Минобороны ранее отчитались о поражении склада ГСМ в Киевской области, НПЗ в Полтавской области.
19: Если мы вспомним последние вот такие серии ударов вооруженных сил Российской Федерации, они все были достаточно успешными. Это показывают и объективный контроль, и данные, в том числе западных СМИ, и космоснимки, и просто свидетельства очевидцев. Так что наши удары гораздо более эффективны, а у противников объективно у них проблемы с противовоздушной обороной.
20: Минобороны говорили, что взяли под контроль село Райалександрівка в ДНР.
19: Судя по всему, постепенно ведется подготовка стратегической операции по освобождению оставшихся городов ДНР, ну вот на той территории, которая пока контролируется ВСУ. Это Краматорск, Славянск и Константиновка. Константиновка практически взята вооруженными силами Российской Федерации, и сейчас идет, по сути, зачистка этого населенного пункта. К Славянску наши вооруженные силы двигаются с востока, и как раз вот Райалександрівка – это направление на Славянск. Краматорск, как крупный достаточно город и индустриальный, в том числе центр, будет изолирован, ну а дальше начнется операция по освобождению Краматорска. Вероятность очень высокая, что мы находимся в начале вот такой большой и, можно сказать, стратегической операции по освобождению остатков территории ДНР, которые пока контролируются ВСУ.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Военные телеграм-каналы пишут, что фото и видео повреждения, выложенные в соцсети, дают возможность ВСУ точно идентифицировать ущерб. Напомню, что публикация таких материалов запрещена и может преследоваться по закону. Несколько дронов достигли московского НПЗ. Там возник пожар, он в основном локализован, заявил мэр Сергей Собянин. Пострадавших нет. Поставка нефтепродуктов в столице, работа всех АЗС по данным властей, идет в штатном режиме. Сообщалось, что в некоторых районах выпал нефтяной дождь. Очевидцы рассказывают, что на машинах оседали капли с черными примесями. Однако Минэкологии Подмосковья заверили, что это сажа такая, как образуется в печке или костре. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всем, кого затронула атака, будет оказана необходимая поддержка. Каким именно образом, Бизнес ФМ спросил в правительстве Московской области, но ответа мы пока не получили. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефть-магистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. Ситуация на топливном рынке. Евгений Перечук.
21: 95-й бензин на АЗС «Нефть-магистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы, ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
22: Проезжал с другом заправку «Нефть-магистраль» в районе метро «Калужская». Дизельное топливо 99 рублей с копейками. И через полкилометра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. В общем, непонятная ситуация.
21: В самой «Нефть-магистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дизтопливо, объемах их реализации. «Нефть-магистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефть-магистраль» – крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже две недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейское фермерское АККОР» Сергей Гречищев.
23: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 80 28 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
21: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
3: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать эти продукты на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что задавать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как-то экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, откуда от рынка, но откуда от рынка это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
21: Как уточнили в ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Олег Файзуллин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
4: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президенту в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если два 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
5: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
4: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
6: Нет никакого ажиотажа. И сейчас последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести. И рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
4: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
4: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным Дом.РФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: Ловите волну удачи! 19 и 20 июня на Сабантуй Новостройк топовые застройщики включают режим супервыгод. Скидки до 30% и эксклюзивные предложения, от которых захватывает дух. Это не просто выбор квартиры, это ваш шанс сорвать куш. Не тяните, такие условия не ждут. За всеми деталями звоните на горячую линию плюс 7 843 250 3470. Ждем вас за победой в центре недвижимости номер 1. Казань, Чистопольская, 5.
1: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
9: Банкротился, но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
1: Вторая попытка на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Авликулей. В России страны АСЕАН расширяют трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладывают новые маршруты, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед СМИ по итогам саммита России-АСЕАН в Казани. Обязанности у работодателя выплачивать зарплату работникам цифровыми рублями нет и не будет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России. Обязанность предоставить инфраструктуру для работы с цифровыми рублями по закону с 1 сентября этого года возникает только у крупнейших банков и торговых компаний. Их клиентов отмечается в сообщении. Около 40 крупных европейских компаний направили руководству ЕС письмо с требованием пересмотреть планируемую реформу европейской системы торговли квотами на выбросы, передает агентство ДПА со ссылкой на содержание письма. Согласно письму, среди авторов которого фигурируют такие крупные компании, как ThyssenKrupp, BASF и ArcelorMittal, сохранение нынешней системы квот на выбросы приведет к переносу производств и закрытию заводов. Среди последствий авторы письма также указали потерю рабочих мест, сокращение инвестиций в Германии и замедление экономического роста. Россия намерена создать во Вьетнаме центр по распространению российских вакцин нового поколения, в том числе с целью экспорта в другие страны Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии «Вестям». Дмитриев также подчеркнул, что у России и Вьетнама будет много совместных проектов в инфраструктуре, технологиях, агросекторе. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, благодаря чему это получилось и видит ли эту тенденцию врачи, продолжит Наталья Шашина.
11: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки, они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог-терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
12: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома. И помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организовано время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут, и, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы и не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов, потому что договор, который заключается в школе в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
11: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалась и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитивные изменения действительно есть.
14: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрете сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждается центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа вот в масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом, и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
11: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия, или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебои с бесплатной вакцинацией от энцефалита как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные регионы, в частности, на Алтай. Что происходит с поставками, если вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
15: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
24: Но вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками справочные, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце. станция Москвы. Платный вариант я нашла только там.
15: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
0: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторая недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
15: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.

0: типа SpaceX, который говорит, что вот он хочет построить в космосе 1 000 000 содов. После этого ожидать, что производители смогут удовлетворить соответствующий спрос, просто не приходится.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Повышение цен на чипы уже отразилось на ноутбуках. В России с начала года они подорожали на треть, а продажи упали более чем на 20%.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
3: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
4: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты бы так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот эти вот чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
3: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин разрешил запустить новый завод в Татарстане, приступить к испытаниям первого российского компрессора для крупнотоннажного производства СПГ. Сборочно-испытательный комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа заработал в городе-спутнике Казани, Зеленодольске. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ответ на украинские атаки будет действовать еще более жестко. Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием. Это однозначно, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Американский вице-президент Джей Ди Венс обрушился с жесткой критикой на руководство Израиля, призвав еврейское государство помнить о том, что Соединенные Штаты остались его единственным мощным союзником в мире. Он подтвердил, что в курсе статьи портала Access, согласно которой Нетаньяху, цитата, «кипит от злости в связи с заключением Соединенными Штатами сделки с Ираном». «Мои разговоры с ним этого не отражают», — заявил также Венс. Информация об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службы России. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля этого года. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран должен сократить запасы высокообогащенного урана и разблокировать Армуз, а США позволят ему свободно продавать свою нефть. Трамп подписал предварительные мирные соглашения с Тегераном, но грозит ей

0: если что, возобновить удары, а пока обещает вернуться к урегулированию на Украине. Какой он постиранский Трамп? Комментарий Георгия Буфта. Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло, чтобы российская экономика не замерзла окончательно. Глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ в пятницу снизить ставку на 1% пункт. Шохин отметил, что бизнес продолжает сталкиваться с охлаждением спроса, неплатежами, падением инвестиционной активности и экономических показателей. Страдает и бюджет, подчеркнул Шохин. Услышит ли это руководство Центробанка? Европарламент принял самый жесткий антииммиграционный закон за десятилетие. Мера включает в себя ужесточение въезда, обыски мест жительства нелегалов, а также создание центра возвращения для содержания мигрантов до их высылки. «Отправьте их домой», — скандировали евродепутаты во время рассмотрения закона. Подробности на «Бизнес-ФМ». Накачанный вредными идеями, Трамп поворачивается от Ирана к Украине. Президент США подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном, согласно которому Исламская Республика должна сократить запасы высокообогащенного урана. Взамен США позволит Тегерану свободно продавать свою нефть. При этом Трамп оставляет с собой возможность возобновить удары. Теперь глава Белого дома обещает вернуться к теме урегулирования на Украине. Что дальше? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
1: В целом, итоги войны с Ираном можно оценить как боевую ничью с некоторым преимуществом Тегерана. Иран понес тяжелейшие потери среди высшего политического и военного руководства. Нанесен удар по ядерной и ракетной инфраструктуре. Однако политическая цель войны, смена режима и капитуляция, не достигнута. Иран остается сильным государством, способным угрожать странам Персидского залива и мировым поставкам энергоносителей. Парадоксальным образом, война укрепила позиции корпуса стражи Исламской революции на фоне ослабления гражданских институтов. Иран сохраняет мощность по обогащению урана. Это само по себе дипломатический успех, поскольку до войны Иран и так заявлял об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. И хотя теперь это обязательство Трамп подает как личную победу, по сути, стороны вернулись к исходной точке. Зато Тегеран получает поэтапную отмену санкций и даже, возможно, доступ к инвестиционному фонду до 300 миллиардов долларов на цель восстановления страны. Причем более половины его уже обеспечено обязательствами инвесторов. По некоторым данным, 17 стран готовы пересмотреть ограничительный режим в отношении Ирана. Для Вашингтона исход войны можно описать формулой «цели не достигнуты, счет оплачен». Не добившись ни капитуляции Тегерана, ни уничтожения его ядерного потенциала, США сильно поиздержались в деньгах и оружии. По сути, Трамп вынужден был зафиксировать убытки. С другой стороны, еще глубже залезать в это болото войны означало бы еще большие потери. Трамп нашел себе силы, чтобы боязнь потерять лицо не помешала ему соскочить. Для Израиля, несмотря на тактический успех, итоги ближе к провалу. Нетаньяху, который сначала фактически спровоцировал войну, а затем эскалацией в Ливане чуть было не сорвал сделку, обнажил растущую трещину в отношениях с Америкой. Теперь Нетаньяху говорит, что Израиль не считает себя частью соглашения, оставляя для себя пространство для самостоятельных действий в будущем, прежде всего против Хезболлы в Ливане. Арабские страны залива тоже вряд ли полностью в восторге от сделки, учитывая сохранение иранского ракетного потенциала. А Трамп открыто защитил право Тегерана на такое оружие. Мол, раз оно есть у Саудовской Аравии, то почему бы и Тегерану его не иметь? Теперь президент США обещает вновь повернуться к украинской теме. На саммите Большой Семерки в Авиане Трампу нужна была поддержка партнеров для разминирования Ормузского пролива и легитимизации сделки с Тегераном. А в обмен, по данным газеты «Политика», он выразил готовность пойти на какие-то уступки в отношении Украины и даже объявил о готовности вернуть антироссийские нефтяные санкции. Впрочем, вопреки своему обыкновению, Трамп был на редкость обтекаем и не очень разговорчив по этой тематике. Лишнего ничего не сказал точно. Это касается в том числе лицензионного производства западных вооружений в Украине. Канцлер Германии Мерц сообщил, что американские компании смогут передавать соответствующие лицензии европейцам и публично поблагодарил Трампа за готовность к такому формату. Это первый случай, когда лицензионная передача технологий производства дальнобойных ракет обсуждается на уровне Большой Семерки как согласованная позиция. Впрочем, Трамп подробно это пока не комментировал. Касательно поставок американских ракет Киеву или производства их в Украине, Трамп лишь подтвердил, что Вашингтон получал соответствующий запрос, но не дал окончательного ответа. По санкциям Трамп, по его словам, ждет возвращения нефтяных цен к уровню, который был 4 месяца назад, прежде чем принимать решение. Европейцы в Эвиане явно пытались убедить Трампа, что формула Анкориджа была слишком выгодна Москве и не учитывает последние изменения, в том числе возросшую способность ВСУ бить вглубь России. На это помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцы и Зеленский накачивали Трампа вредными идеями, основанными на ложных постулатах, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно. Теперь осталось только Трампу в этом по новой переубедить. Для начала аргументацию обкатает на эмиссарах Трампа, Уиткофе и Кушнере и ждут в Москве, но неизвестно когда.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Чтобы российская экономика не замерзла окончательно, бизнесу нужна не оттепель, а летнее тепло. В таких выражениях глава РСПП Александр Шохин призвал снизить ключевую ставку на 1% пункт. По его словам, длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Кроме того, бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга, сказал глава РСПП. Заседание ЦБ пройдет в пятницу. Профессиональные участники рынка уверены, что снижение ставки будет не таким существенным, как предлагает бизнес, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Ситуация меняется практически еженедельно, и если можно было достаточно с большой долей уверенности говорить, что будет либо снижение на 0,5%, либо, может быть, даже еще более серьезное снижение. Последние недели вышли данные по инфляции чуть хуже, но, тем не менее, рынок практически действительно заложил уже во все инструменты снижение процентной ставки именно на 50% пунктов.
3: Что касается появления Набиуллина на заседании ЦБ. Больничный, судя по всему, закончился. Как вы думаете, насколько пристально все будут следить и за ее состоянием, вообще говоря, и за какими-то намеками дополнительными?
2: Очень печально слушать все эти домыслы, теории заговора и так далее. Как я уже говорил, иногда болезнь – это просто болезнь. Что касается ближайшего заседания, то на нем анонсировано присутствие Алексея Заботкина, который, безусловно, является очень сильным профессионалом. Недавно вышло его интервью в «Ведомостях». Достаточно подробно и достаточно системная, которая позволяет как минимум надеяться, что все те основы независимости и рыночности и профессионализма, который был сделан Эльвирой Сахипзадной, они останутся.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле совет директоров ЦБ снизил ключ на 0,5% до 14,5% годовых. А Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что успехи, достигнутые в борьбе с инфляцией, позволяют рассчитывать на снижение ключевой ставки. Какие может быть решения ЦБ, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: За последний месяц образовался ряд достаточно сильных проинфляционных сигналов. Я имею в виду и достаточно быстрый рост розничной торговли в апреле, быстрый рост зарплат за первый квартал, и мы видели ускорение темпов роста денежных агрегатов, денежной массы по итогам мая. И еще, конечно, если мы смотрим на оперативные индикаторы, то следует отметить ускорение инфляции в последние 2 недели. Это ускорение связано пока с разовыми временными факторами, то есть с волатильной компонентой инфляции. Но, тем не менее, ускорение недельных показателей достаточно значимо. И мне кажется, что Центральный банк на весь этот массив проинфляционных сигналов как раз может отреагировать таким чуть более осторожным снижением ставки.
3: Что касается появления Эльвиры Набиуллиной, как вы считаете вообще само по себе ее появление и вот этот контекст, не затмит ли он основную тему?
4: Я хочу сказать, что, во-первых, не совсем относится к экономической политике, во-вторых, мне кажется, что все-таки важно, что решение заседания – это все-таки решение коллективного органа, то есть позиция главы Центрального банка, она очень весома, но я хочу сказать, что все-таки руководство Центрального банка – это команда. И на больничном председателе, не на больничном, но я думаю, что там большое число очень компетентных специалистов, и решения принимаются вне зависимости от того, какое состояние здоровья у отдельных членов. Поэтому в целом мне кажется, что это все-таки такая тема несколько преувеличенная. Я думаю, что все-таки будет предметная дискуссия по поводу решения поставки, и все как обычно.
0: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. А зампред ЦБ Забудкин заявил в интервью «Ведомостям», что регулятор всегда действует с оглядкой на инфляционные ожидания. То, что они остаются высокими, ограничивает пространство для снижения ключевой ставки, заявил Забудкин на фоне снижения инфляционных ожиданий населения до минимума за последние два года. В июне они снизились сразу на 0,6% пункта до 12,4 годовых. Замминистра строительства из ЖКХ Никита Стасишин навел движ на девелоперском форуме «Движение». От дистанционных увольнений до жесткой критики девелоперов и сам форум выдался богатым на инфоповоды. Иван Медведев подробнее.
5: Чего стоит одно официальное название? Форум недвижимости «Движение». Двое суток оно попадает в заголовки. Начиная с инициатив ввести уголовную ответственность для блогеров, которые в своих видео цепляются к мелочам при приемке жилья в новостройках, заканчивая странной историей с извинениями замминистра за выступление одного из топ-менеджеров госкомпании «Дом.РФ». Или уже бывшего топ-менеджера. После того, как по соцсетям разошлось видео, на котором глава аналитического центра госкомпании «Дом.РФ» Михаил Гольдберг со сцены очень медленно отвечает на вопросы модератора и с большим трудом подбирает формулировки, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал Гольдберга бывшим сотрудником «Дом.РФ» и извинился за его поведение на форуме. Впрочем, более без подробностей. И в самой компании статус Гольдберга после этого не комментировали. Досталось от замминистра и застройщикам. «Стройте для всех, как для себя». Вот до такого тезиса можно сократить его посыл к строительным компаниям, которые продолжают жаловаться на потребительский экстремизм и постоянно просят смягчить требования к собственной работе.
6: Мы и так очень много за несколько последних лет сделали для того, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем. То, что вы устроили за последние три года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть. Кто это делать не будет, мы еще ужесточим прием.
5: «Ничего не будет упрощаться и никаких балансов в этом вопросе не будет», – заключил Стасишин. По словам моей коллеги, руководителя отдела недвижимости радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерии Мазгановой, конкретики по этим ужесточениям не последовало, но застройщикам дали очень четкий сигнал.
7: «Больше никто не собирается нянчиться с ними, как с малыми детьми, и бесконечно предлагать костыли. То одни, то другие. Государственные, там, банковские или какие-то еще. Они никак не хотят признать, что их пытаются перевести в полноценный рыночный режим работы. Рыночный, а не льготный. А рыночный режим, да, предполагает выполнение всех своих обещаний, что сдавать квартиры нужно без недоделок, и покупатели, платящие, между прочим, немалые деньги, вправе требовать эти недоделки устранять. Вы же не покупаете автомобиль с недоделками, неким предположением, что вы потом все доработаете сами напильником. Вы не покупаете полувыпеченный пирожок. Ровно такая же история теперь будет главенствовать на рынке недвижимости. К этому надо привыкнуть. Застройщики наши уже очень давно не работали в таких условиях.
5: Впрочем, как ранее уже говорили эксперты в эфире «Бизнес-ФМ», вопрос потребительского терроризма в этой отрасли действительно стоит очень остро. Многие юристы и блогеры построили отдельный бизнес на том, чтобы придираться даже к самым мелким недочетам и выбивать из строителей несоразмерные компенсации. Баланс тут найти сложно, но мяч на стороне строительных компаний, считает партнер компании «Девелика» Петр Барсуков.
8: Наверное, все-таки застройщикам надо стараться более четко свои обещания фиксировать и их исполнять, и тогда наличие терроризма будет минимальным.
5: Мысль, которая не поражает новизной, но может и должна служить фундаментом нормальных отношений не только в строительстве. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
9: Реклама.
10: Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
17: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.

0: «Строго по делу». Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
0: Режиссер Евгений Писарев. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: ЦБ включил Озонбанк в реестр операторов информационных систем, где выпускаются цифровые финансовые активы. О планах дать клиентам возможность инвестировать в эти и другие финансовые инструменты Озон сообщил осенью прошлого года. С тех пор Озонбанк получил брокерскую и депозитарную лицензии ЦБ. Заявка компании «Инновация», единственного претендента на участие в аукционе по продаже «Южуралзолота», была отклонена. Это уже четвертая неудачная попытка Росимущества найти нового владельца для контрольного пакета золотодобытчика. До этого ведомство провело 3 аукциона по продаже ЮГК, но все они не состоялись в связи с отсутствием допущенных к торгам участников. Spotify начнет бронировать билеты для ранней продажи самым преданным фанатам. Определять их будут по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. При этом фоновое воспроизведение песен не даст преимущества. Отобранные пользователи смогут выкупить билеты без комиссии. Пока функция доступна только для премиум-подписчиков США.
5: Сделки.
4: Дональд Трамп заявил, что Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США. Котировки последней отреагировали на заявление президента моментальным ростом. Сами компании это не комментировали, но о достижении предварительных договоренностей в мае говорили источники Wall Street Journal. Для каких устройств будут поставляться чипы, издание не уточняло. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Отправьте их домой. Европарламент принял самый строгий антимиграционный закон за десятилетия. Меры включают в себя ужесточение запретов на въезд, разрешение на обыск места жительства у нелегальных мигрантов, а также создание центров возвращения. Это транзитные пункты за пределами Евросоюза, куда будут отправлять мигрантов, ожидающих возврат в страну происхождения. Валерий Убадоев продолжит.
7: Самый строгий антимиграционный закон, как его назвали СМИ, приняли в Европарламенте со значительным перевесом. 418 высказались за, 218 против, еще 30 воздержались. После объявления результатов сторонники законопроекта, консерваторы и крайне правые аплодировали и скандировали «send them back», то есть «отправьте их обратно», ну или «домой». Левые депутаты, голосовавшие против, в ответ кричали «позор вам». Но их почти не было слышно. Принятый Европарламентом закон направлен на увеличение числа депортаций. Беженцам в Европе могут отказать в предоставлении убежища, или у мигрантов может закончиться срок визы. Однако контролировать, чтобы такие нелегалы покидали территорию страны, порой бывает затруднительно. Власти стран Евросоюза уже об этом заявляли, отмечает Рейтер. То есть мигранту может быть предписано покинуть страну, но он продолжает находиться на ее территории. Успешно покидают страну менее 30% нелегальных мигрантов, пишет Le Monde. Поэтому одно из самых значимых мер этого закона является создание так называемых центров возвращения. Это места за пределами Евросоюза, куда условная Австрия может отправить нелегального мигранта, чтобы он дожидался депортации в страну происхождения именно там, а не в той же Австрии. Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что первое соглашение о создании таких центров планируется заключить уже в этом году, чтобы в следующем они начали работу. Где конкретно эти центры возвращения будут расположены, не уточняется. Но, по данным PBS, как минимум 5 стран Евросоюза, это Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция, уже ведут об этом переговоры с третьими странами, в основном в Африке. Ожидается, что рост антимиграционных настроений в Европе продолжится, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шейн.
8: Вот этот пакет мер, он, конечно, думаю, что вполне отвечает духу сегодняшнего Европейского Союза с точки зрения того, что и общественное мнение, и политические партии сильно вправо повернули. В миграционная проблематика является сейчас основной политический нерв Европейского Союза, поэтому актуальность подобных вопросов будет расти, и, соответственно, внимание избирателей к этим вопросам тоже будет расти. Ну и европейский мейнстрим вынужден реагировать на эту ситуацию, чтобы не потерять голоса своих избирателей, не отдать их евроскептикам, правым популистам и так далее. Поэтому европейский мейнстрим частично, не в полной мере, но все-таки перенимает вот эти антимиграционные вкладки, которые евроскептики транслируют.
7: Помимо всего прочего, также ужесточаются запреты на въезд для мигрантов, нарушивших закон. Например, в отношении тех, кого сочтут угрозой для безопасности, возможен пожизненный запрет. Кроме того, власти европейских стран получат право проводить обыски мест жительства нелегальных мигрантов. Пока закон принял лишь Европарламент. Чтобы он вступил в силу, его должны согласовать правительства стран-членов Евросоюза. И шансы на это высоки, считает заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
9: Я думаю, вероятность окончательного принятия обозначенных мер достаточно высокая. Мой прогноз – ужесточение контроля над легальной миграцией продолжится. Общество требует наведения порядка с точки зрения внутренней безопасности. Другая часть общества требует снижения нагрузки на муниципальные, на региональные, на федеральные бюджеты, которые связаны, я возьму это слово в кавычки, с обслуживанием нелегальных мигрантов, соответствующими выплатами, право на которые они получаются и так далее.
7: Рейтер отмечает, что рост антимиграционных настроений в Европе начался с 2015-2016 года, после притока более миллиона беженцев и мигрантов. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Нефть марки Brent рухнула в четверг ниже $77 за баррель. Падение превысило 3%, хотя уже вечером большую часть потерь дня нефть отыграла. Толчком к падению послужило предварительное мирное соглашение между США и Ираном. Участники рынка ждут нового витка снижения, если Ормузский пролив вновь откроют для судоходства. Это самые низкие цены на нефть с начала конфликта на Ближнем Востоке. Для сравнения, в острую фазу войны баррель стоил $120, комментирует независимый аналитик Евгений Миронюк.
10: Конечно же, сейчас ситуация остается подвешенной, тем не менее, большой долей вероятности завтра будут уже зафиксированы официально договоренности по снятию ограничений в Ормузском проливе, и, соответственно, нефть продолжит снижение, возможно, в район 70-75 по Brent и, вероятно, в район 60 по Urals. Напомню, что сейчас по данным Trading Economics $64 стоит нефть марки Urals. И, конечно, для российского рынка это воспринимается негативно, потому что все-таки участники рынка настраивались на то, что ситуация в Иране будет носить более затяжной характер.
6: По-вашему, наибольший негатив для российского рынка сейчас откуда исходит? Помимо нефти, это что?
10: Конечно, импульсивная достаточно реакция на ухудшение геополитической обстановки. Важно отметить, что участники рынка теперь откладывают возможность заключения мирного соглашения на Украине, и, соответственно, это дисконтируется в цены. Ну и, конечно, стоит отметить, что все ждут заседания Центробанка, и, вероятно, эти события все-таки повлияют на некоторое ужесточение риторики, хотя и так ожидалась умеренно жесткая риторика. Все-таки риски вновь выросли. Мы видим это по индексу RGBI, который снизился в район трехмесячного минимума. От 11 марта лишь он был ниже текущей отметки. И постепенно вот мы видим очевидный тренд на то, что идет определенная распродажа на рынке облигаций. То есть участники рынка, в том числе институциональные инвесторы, сейчас не верят в ускорение снижения ключевой ставки. Скорее всего, она останется в рамках прогноза ЦБ по году.
6: Евгений Миронюк, независимый аналитик. Российский рынок акций вслед за нефтью показал рекордное падение за полтора года. Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2024-го, упав до отметки в 2423 пункта, хотя к закрытию торгов немного отыграл потери. Как отмечают аналитики, на падение повлияли новости о возможном усилении санкционного давления, а также ухудшение геополитической обстановки, связанной с украинским конфликтом и атаками на российский ТЭК. Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти. Оживление на рынке может добавить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. По последним данным, инфляционные ожидания населения России опустились до минимальных значений за последние два года – 12,4% годовых.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
11: 1862 году в Лондоне скончался Генри Батт. Этот уважаемый джентльмен был известен на всю Британию как один из наиболее удачливых дельцов в сфере недвижимости. Своим сыновьям, Уильяму и Эдварду, он завещал огромные деньги – по 100 миллионов фунтов каждому. Правда, был нюанс. Если один из потомков вздумает отрастить усы или, что еще хуже, бороду, то вся доля его наследства должна перейти брату. В результате Уильяму и Эдварду до конца дней приходилось бриться по несколько раз в день, чтобы избежать даже тени подозрения. Ведь в пересчете на сегодняшние деньги все наследство тянет на 25 миллионов фунтов стерлингов.
3: Судьба наследства на бизнес FM.
12: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Рукопожатие – это весьма древний ритуал. На рельефе 9 века до нашей эры цари Ассирии и Вавилона скрепляют таким образом свой союз. Современная наука не оставила этот ритуал без внимания с точки зрения психологии и медицины. Прежде всего, это быстрый социальный сигнал. В экспериментах с использованием МРТ после обмена рукопожатиями усиливалось положительное восприятие партнера. На это указывала активность зон мозга, которая участвует в оценке намерений и социального вознаграждения. В переговорах предварительное рукопожатие приводило к лучшим договоренностям и даже снижало вероятность лжи. Крепкое и уверенное рукопожатие считывается как признак экстраверсии. Наконец, в одном исследовании было показано, что после рукопожатия испытуемые чаще подносили руку к носу, как бы пытаясь уловить слабые химические сигналы. Среди рисков в медицине оценивают опасность переноса инфекции или аллергенов. Так, в исследовании 25 года обнаружили, что кожа задерживает и передает белки арахиса, а мытье рук десятикратно снижало перенос. Стиль рукопожатия может характеризовать человека, хотя полагаться исключительно на этот признак нельзя. Тем не менее, обычно слабое и короткое рукопожатие воспринимается как сигнал сдержанности или тревожности. А вот напористый стиль и особенно удержание руки своего визави неоправданно долгое время могут говорить о доминировании, давлении и нарушении границ. В исследовании 2020 года обнаружили, что после затянутого рукопожатия участники проявляли меньше признаков удовольствия от взаимодействия, меньше смеялись, а также показывали повышенную тревожность и сниженную активность.
3: Другим наука на бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
14: Москва, часть 58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Два человека пострадали при детонации газовоздушной смеси в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. В квартире на втором этаже возник пожар, который затем распространился на крышу дома. К этому моменту огонь уже потушен. Две улицы были перекрыты. Четыре человека спасены. Их передали скорой помощи. Воздушная атака отражена в двух районах Ростовской области. В Чертковском и Миллеровском районах уничтожены беспилотники. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В Севастополе сбито также два дрона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пентагон запросил у Конгресса 80 миллиардов долларов на покрытие расходов после операции в Иране. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседников газеты, военные чиновники заявляют, что этим летом у Пентагона могут закончиться деньги на операции, если Конгресс не примет новый законопроект о военных расходах. Иран значится победителем в конфликте с США и Израилем на сайте онлайн-энциклопедии Википедия. В качестве противоборствующих сторон Википедии определили США, Израиль, Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Кувейт с одной стороны и Иран вместе с осью сопротивления с другой. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Литр дизеля без копейки 100 рублей. ФАС запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» данные о ценах на топливо и объемах их реализации. Водители обратили внимание на очень высокую стоимость дистоплива на заправках крупнейшей в России независимой сети АЗС. Что происходит на топливном рынке? Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти до 10 или 12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная будет у семей с тремя и более детьми. По его словам, окончательное решение планируется принять сегодня. Каким оно может быть и как повлияет на рынок? Почем нынче икра? Килограмм свежей красной икры чавычи на Дальнем Востоке стоит 15 тысяч рублей. И это рекордные цены для начала Путина, рассказал глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. Чуть дешевле стоит нерка и кижуч. Рост цен связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Все подробности в эфире. Бизнес FM. ФАС запросила разъяснение от сети АЗС «Нефтьмагистраль» по поводу цен на топливо. Водители в столичном регионе обратили внимание, что литр дизеля на этой сети заправок стоит 99 рублей 99 копеек. Также Минэнерго и ФАС предложили снизить норматив биржевых продаж бензина до 10%, чтобы поддержать аграриев во время сельхозсезона. О ситуации на топливном рынке Евгений Перельчук.
16: 95-й бензин на АЗС «Нефтьмагистраль» теперь стоит 95 рублей за литр, а дизель без одной копейки 100 рублей. Считать очень удобно, но страшно, говорят автолюбители. Водитель из Москвы прокатился по нескольким заправкам столицы. Ситуация на разных АЗС, по его словам, кардинально отличается.
17: Проезжал с другом заправку «Нефтьмагистраль» в районе метро «Калужская». В глаза бросилось нам дизельное топливо 99 рублей с копейками. Мы еще так обернулись друг на друга. Раньше когда-то дизель стоил в 2 с лишним раза дешевле, чем бензин. А тут как-то вот непонятно. Решили дальше посмотреть, что по следующим заправкам. И через 0,5 километра заправка «Эверон». Дизель оказался 86 рублей 88 копеек. Проехав дальше в районе Кантемировской, на заправке «Лукойл» дизель оказался 78 рублей 48 копеек. На расстоянии 3-4 километров на разных заправках разница в дизеле была по 10 рублей. 10-8. В общем, непонятная ситуация.
16: В самой «Нефтьмагистрали» от комментариев отказались. Федеральная антимонопольная служба запросила у сети данные о средневзвешенной цене на бензин и дистопливо, объемах их реализации. «Нефтьмагистраль» должна дать экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, отметила служба. «Нефтьмагистраль» — крупнейшая в России независимая сеть АЗС. Резкий скачок цен у нее начался сейчас. У небольших независимых заправок в регионах перебои возникли гораздо раньше. Один из владельцев сети заправок в Саратовской области попросил себя не называть, но рассказал нам, что не торгует топливом уже 2 недели. Его коллеги закрывались кто раньше, кто позже, в зависимости от товарного остатка. Причина у всех одна – не могут закупить топливо из-за технических проблем на стороне производителей. Есть в регионах перебои с топливом для аграриев. Проблемы приходится решать централизованно, на уровне губернаторов, говорит глава фермерского хозяйства, председатель Совета некоммерческого партнерства «Ейская фермерская АККОР» Сергей Гречищев.
18: 1 июля топливо будет доставлено на базы, которые расположены на территории Краснодарского края. Это «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». И мы оттуда самостоятельно уже будем выбирать по 88 тысяч за тонну. Вот так озвучил сегодня в докладе своем наш министр сельского хозяйства. Губернатор его поддержал, что срыва уборочной не будет. Но на сегодняшний день вопрос стоит открытый. Топлива нет. Торги на бирже прошли там 26-30 тысяч тонн. Но понятно, что с учетом логистики сейчас уже берут эти топливозаправщики, которые возят, уже берут 200 рублей за километр, чтобы доставить. В связи с тем, что БТЛА, они себе страху нагнали и нагнали себе цену. Все это ложится на нас, на конечного потребителя.
19: Сколько топлива на полевые работы нужно?
18: Сегодня дали заявку, вот со слов министра, 180 тысяч тонн на уборку и на послеуборочный комплекс.
16: ФАС совместно с Минэнерго предложила снизить норматив обязательных продаж бензина на петербургской бирже с 15 до 10% от объема производства. Там посчитали, что это позволит оптимизировать логистику, в том числе при поставках для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей с автомобильным транспортом. Мера может помочь, хотя независимым АЗС все равно придется непросто, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
20: Все крупные НПЗ в России практически все принадлежат вертикально интегрированным компаниям, которые могут де-факто субсидировать продажи на внутреннем рынке за счет того, что они получают возможность от государства экспортировать нефть или нефтепродукцию за пределы страны. После этого можно субсидировать свои заправки. Независимые заправщики в России не могут себе субсидировать этот вид бизнеса за счет других видов бизнеса. Поэтому они в ситуации сложной находятся. Они должны закупать нефтепродукцию на оптовом рынке, а внутри, на розничном рынке, они не могут продавать его слишком дорого, потому что давать вопросы от ФАС, что делать, или работать себе в убыток, или там, ну, дай бог, как экономить на качестве и так далее. Что касается ситуации, при которой от компании будет меньше требовать поставлять на биржу, я думаю, это как раз рациональный ход, потому что стало понятно, что в условиях олигополия это не очень работает, и лучше заключать какие-то более конкретные соглашения. Это будет похоже на ручное управление, отход от рынка, но отход от рынка – это максимально рациональный шаг в условиях экстраординарной ситуации.
16: Как уточнили ФАС, для дизельного топлива действующий норматив биржевых продаж сохранится на уровне 16%, а вертикально интегрированные нефтяные компании продолжат соблюдать равномерность и регулярность продаж на бирже в целях формирования ценовых индикаторов. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирак Файзулин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкурентную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять в пятницу. О том, какой может стать самая популярная льготная ипотечная программа, Михаил Задорожный.
21: В этом году семейную ипотеку уже один раз корректировали. С февраля действуют новые правила. Одна семья, один льготный кредит и оба супруга созаемщики. Кроме того, дети должны быть зарегистрированы по месту жительства вместе с родителями. Ставка пока еще 6%. После 1 июля будет дифференцированная. О предложении ввести принцип «чем больше детей, тем ниже ставка» рассказала президент в октябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Позже глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ориентиры. Если один ребенок 10%, если 2 – 6%, а для многодетных семей 4% годовых. Что будет при таких параметрах семейной ипотеки? Мнение основателя Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева.
22: На самом деле у нас сейчас идет падение спроса на рынке новостроек. Если произойдет увеличение процентной ставки для семей с одним ребенком до 10-12%, то это обвалит спрос еще в два раза. С точки зрения снижения процентной ставки и расширения доступности для семей с тремя и более детьми, это не очень сильно повлияет на участие бюджета в этих программах, потому что все-таки таких семей на сегодняшний момент не так много, а социально-психологический эффект накануне выборов будет достаточно высокий.
21: По факту может получиться так, что самая популярная льготная программа станет недоступной тем, для кого квартирный вопрос стоит наиболее остро. Это молодые семьи с пока еще одним ребенком, которые хотят жить отдельно от своих родителей. И тут вопрос, будет ли в этом случае дифференцированная ставка по семейной ипотеке способствовать повышению рождаемости, а именно так обосновывала это Валентина Матвиенко. О том, что происходит на рынке перед изменением параметров семейной ипотеки, рассказывает региональный директор департамента жилой недвижимости Никольерс Кирилл Голышев.
23: Нет никакого ажиотажа, и сейчас в последний вагон никто не бежит запрыгнуть, вот как это было раньше, когда заканчивалась льготная ипотека, субсидированная государством в декабре, когда было паломничество и пытались все смести, и рынок очень резко реагировал ростом цены квадратного метра на это все, потому что спрос был колоссальный. Сейчас, с учетом того, что все говорят о том, что вот с 1 июля изменятся условия, мы не наблюдаем никакого ажиотажа. Обычная рыночная ставка сейчас 16%. Средний мы возьмем в зависимости от банка, от условий каких-то и так далее. На некоторые квартиры на вторичном рынке банки тоже могут давать такие условия, может быть, даже и меньше.
21: Многие банки, не дожидаясь 1 июля, уже повысили требования к заемщикам по программе семейной ипотеки, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
24: Ряд банков по семейной ипотеке стали работать с измененными условиями заранее. Кто-то уже работает с первоначальным взносом от 30%. По крайней мере, ходят разговоры в банковской среде о том, что первоначальный взнос могут сделать 50%, что, конечно, для большинства заемщиков будет не посильной ношей, и все-таки это достаточно существенная сумма для того, чтобы зайти в ипотеку и приобрести либо первичное жилье, либо улучшить свои жилищные условия. А банки сейчас уже более тщательно смотрят и кредитную историю, и доход. Ну, в совокупности к этому, безусловно, количество отказов все-таки по льготной ипотеке будет увеличено.
21: Сама семейная ипотека становится все менее актуальной по мере снижения ключевой ставки. На отраслевом федеральном форуме в Сочи глава единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик рассказал, что уже сегодня доля рыночных займов выросла до 45%. Ставка по таким кредитам, по данным ДумРФ на конец мая, начинается от 17% годовых. Михаил Задорожный, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
15: 15 тысяч рублей. Столько сейчас на Дальнем Востоке стоит килограмм свежей икры чавычи. Это рекордные цены для начала пути, рассказал глава информагентства по рыболовству Александр Савельев Интерфаксу. Чуть дешевле стоит нерка и кижуч, выловленные в начале июня от 11,5 до 13 тысяч рублей за килограмм. А самая популярная икра горбуши во Владивостоке обойдется 8,5 тысяч рублей. Такой рост цен в новом сезоне связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Также заметно выросли производственные затраты. Путина только началась, к осеннему высокому спросу цены скорректируются, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
0: Каждый год, каждая красная путина начинается со своей экономики. Те затраты на труд рыбаков, на закупку орудий лова, топлива для вспомогательного флота в 2025 году стоили одних денег, в 2024 других, то есть еще меньше, а в 2026 стало все дороже. Поэтому это объективная сторона вопроса. Рыба и икра красная, которая осталась недораспроданная, с прошлого года стоит дешевле, и горбуша, а это 70% улова на Дальнем Востоке, сегодня можно увидеть и по 5 тысяч рублей за килограмм, и по 6, но это икра прошлого года. Нынешняя икра горбуши, и уж тем более чавычи, там симы или нерки, она будет стоить дороже относительно прошлого года, ну, потому что этих видов надромных рыб просто значительно меньше. Мы ждем, как пойдет путина. Да, существуют прогнозы о том, что в этом году рыбаки добудут 230 тысяч тонн плюс-минус. Но только природа знает, сколько подойдет российским берегам красной рыбы.
1: По прогнозам это будет больше, чем в прошлом году?
0: Меньше, потому что отчетный год, он не самый хороший.
1: Ждем цен летом, получается август, сентябрь как итог. Какие это значения?
0: Я бы все-таки взял за основу икру горбуши. Летом цена будет колебаться в килограммах где-то в районе 7-8 тысяч рублей. Можно убрать 25-30% вниз. Это будет опт. Ближе туда, к новогодним, цены могут подняться там и до 12, и до 15 тысяч рублей.
15: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. По прогнозу Дальневосточного промыслового совета, вылов лосося в этом году может упасть до 227 тысяч тонн. Если прогноз оправдается, заготовка красной икры в этом году может снизиться почти до 8 тысяч тонн.
3: Реклама.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
5: Деньги. Частные банки появились в России уже в конце 18 века. Примером могут служить банковские дома рода Канаки, Рафаловича и Эфруси в Одессе. Их годовые обороты составляли десятки миллионов рублей. Банки имели отделения за границей и поддерживали связи с банками Лондона и Парижа.
25: История денег на Business FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Партнер эфира ООО «МБ Канавто».
25: М500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Танк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель М500 комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдинг. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Танк Канавто до 30 июня 2026 года.
6: Интервью на Business FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
15: В сентябре жителей Татарстана ждет новая избирательная кампания, выборы депутатов Государственной Думы России 9-го созыва. Каким будет единый день голосования 2026 года в студии Business FM, расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев. Андрей Станиславович, здравствуйте. В преддверии единого дня голосования в 2026 году с вами традиционно встречаемся и обсуждаем выборы, проходящие на территории нашей республики. Расскажите, какие выборы нас ждут в этом году.
8: Мне очень приятно, во-первых, приветствовать вас, Лена, и поблагодарить вас за личное участие в информировании наших избирателей. Но, безусловно, вот этот эфир на Business FM, он является уже не просто традиционной встречей, он, как мы уже его называем, стандарт избирательной системы. Это правда, потому что мы видим, мы слышим, это исходит от наших избирателей, что новостной контент, который формируется на вашей радиостанции, он, во-первых, доступен, он открыт, и наши граждане, избиратели пользуются этим контентом. Они узнают информацию об избирательной системе. Поэтому спасибо вам за это, и я надеюсь, что эти встречи будут регулярными. 16 июня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва. Он уже опубликован, и фактически старт дан избирательной кампании. Мы будем выбирать 450 депутатов Государственной Думы. Это российский парламент, который влияет на законы, рассматривает, принимает эти законы. Обращаясь к нашим избирателям, интересуйтесь выборами, слушайте Business FM. Мы постараемся в доступной форме донести информацию об избирательной кампании. 450 депутатов всего, 225 будут избираться по единому избирательному округу. Это весь округ «Россия», это голосование за политические партии, и 225 депутатов мы будем избирать по одномандатным избирательным округам. Вот в Республике Татарстан это 6 одномандатных округов, и на этих 6 избирательных округах будут голосовать наши избиратели. Хотелось бы отметить, что всего данной избирательной кампании будут заниматься 65 территориальных избирательных комиссий, из которых 6 окружные, они наделены этими полномочиями, и 2743 участковых избирательных комиссий. Это серьезная система. Вообще Татарстан очень ответственно подходит к любой избирательной кампании. И вот такая системная работа, когда мы уже за 3 месяца еще до выхода указа президента Российской Федерации фактически занимаемся инвентаризацией участков, профессиональной подготовкой наших членов участковых избирательных комиссий. Ведь в обычной жизни они учителя, доктора, работают в культурных учреждениях, коммерсанты, представители разных категорий наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы сохранять очень серьезный профессиональный уровень, поскольку меняется избирательное законодательство, ситуация меняется, мы видим, что очень серьезное давление на нашу страну, идет специальная военная операция, и надо максимально уделить внимание, во-первых, организационной части, самой организации процесса избирательного, во-вторых, безопасности наших избирателей и избирательных участков, и третьих, безусловно, комфорту и удобству наших избирателей. И вот мы с вами конкретно занимаемся сейчас с вами открытостью вот избирательной кампании, рассказываем нашим избирателям, как это будет. Поэтому я надеюсь, что все пройдет штатно и в соответствии с календарным планом предстоящей избирательной кампании. Кроме выборов в Госдуму, мы в ближайшее время соберемся на заседании и примем решение о выборах в Высокогорском одномандатном избирательном округе номер 50 одного депутата Государственного совета Республики Татарстан. И традиционно А в любой избирательной кампании у нас присутствуют выборы муниципальных депутатов. На сегодняшний день такие выборы пройдут в 40 муниципальных районах нашей республики. Всего на сегодняшний день 178 мандатов свободны. Но эта цифра будет меняться ближе к выборам. Мы будем наших уважаемых избирателей информировать.
15: После назначения выборов начинается официальная избирательная кампания. Расскажите, из каких основных этапов она состоит и что происходит на каждом из них?
8: Первый этап. Мы с вами свидетели этого этапа. Указ президента Российской Федерации. Он обозначил единый день голосования 3 воскресенье сентября. С этого момента начинается старт выдвижения. Партии проводят свои съезды, конференции, выдвигают списки партийные, выдвигают кандидатов. Затем Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проверяет эти списки, проверяет данную информацию. И наступает период регистрации, когда регистрируются политические партии по единому округу и кандидаты по одномандатным избирательным округам. Потом самый интересный период для наших радиослушателей и избирателей – это агитационный процесс в средствах массовой информации. Завершится этот процесс голосованием и затем подведением итогов. Так что эти этапы, они четко прописаны в утвержденной Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а именно эта комиссия является основным организатором выборов в Российской Федерации. И календарный план, утвержденный Центральной избирательной комиссией России, он, собственно говоря, для нас является таким планом действий. Поэтому мы будем очень четко следовать этому документу.
15: А какая работа сегодня ведется внутри самой избирательной системы Татарстана для подготовки к выборам депутатов Государственной Думы?
8: Большая командная работа. Я уже немножко затронул эту тему. Во-первых, это подготовка помещений. Мы стартовали немного раньше в этом году, на месяц раньше, в марте месяце. То есть идет изучение помещений избирательных комиссий, идет подготовка их. Максимально, опять же, подчеркну, нацелены на безопасность наших участков и удобство наших избирателей. Мы запустим обязательно в соответствии со всеми стандартами удобные сервисы для наших избирателей. Единый портал госуслуг. Уже наши избиратели привыкли к этому, что является информационным хабом для избирательной кампании. Там расположена информация об избирательных участках, где найти свой избирательный участок. Как проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно, где ты находишься. Это мобильный избиратель. Раньше, помните, мы говорили именно в эфире вашей радиостанции, что это эксперимент. Это уже удобный сервис. Это уже стандарт избирательной системы. И на всей территории Российской Федерации он в этом году будет действовать. Так что если вы прописаны в Нижнекамске, а проголосовать хотите в Санкт-Петербурге, вы это можете легко, удобно сделать на едином портале государственных услуг. Помимо этого, вы можете обратиться и в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию, но это несколько позже.
15: Андрей Станиславович, а вот вы рассказали об удобстве избирателей для избирателей. Расшифруйте, расскажите, какие механизмы и инструменты будут работать в ходе избирательной кампании этого года.
8: Несколько я уже назвал. Это мобильный избиратель. Мы также будем обязательно применять проект «Информуик». Это адресное информирование наших избирателей. Сфокусируемся в этом году на Казани и Набережных Челнах, поскольку мы считаем это самые большие наши города, столица, Набережные Челны. Это те избиратели, которые требуют повышенного нашего внимания с точки зрения информирования. Мы в максимально доступной форме членов участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий будут посещать граждан, будут информировать их о возможностях, о том, как можно проголосовать не там, где ты прописан, а там, где тебе удобно. Как можно проголосовать на дому, у кого родственники больные или как-то связано с инвалидностью, как можно получить помощь наших волонтеров, как будут работать наблюдатели на избирательных комиссиях. Это огромная армия наблюдателей, порядка 16 тысяч у нас на федеральной кампании наблюдателей, присутствующих на избирательных участках. Это наблюдатели от политических партий, от кандидатов, от Общественной палаты Российской Федерации, от Общественной палаты Республики Татарстан. Это очень большая работа, которую будут проводить на каждом избирательном участке. Плюс плюс к этому мы 100% обеспечим видеоконтроль на избирательных участках. Это тоже важная процедура, которая ведет к доверию граждан к избирательной системе. Поскольку человек видит, что все находится на видеоконтроле. Места, где выдается бюллетень, места, где хранится бюллетень. То есть все будет направлено на то, чтобы максимально показать нашим избирателям открытость этой системы и максимально продемонстрировать

0: конечно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
1: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мостхолдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-Тоннельстроймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса, наверное. Это единственное, что мне приходит на ум.
1: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
4: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
5: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются вроде писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
4: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
6: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающие формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
7: Вы согласны с приведенными в

0: документе требованиями.
1: Если все так, как я слышал, то согласен.
2: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
3: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию, то есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
2: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
5: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
4: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Magnifica Humanitas» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
4: Сумма технологий на Бизнес FM.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пончалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы за риск ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес-ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке садовод и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
0: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крышах торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра — это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, садовод, возгорание было.
9: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» садоводу? Его можно как-то оценить?
0: Точных цифр нет, только если есть масса информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было написано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
8: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес-ФМ руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
10: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики. И непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
11: А вот вы сказали, высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
10: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
11: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
10: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
11: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
10: Да? Скорее всего, это будет только 20-30% общему тарифу, да.
8: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Depensol. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Красноярский край в дыму от лесных пожаров. От задымления страдают и соседние области, Томская и Новосибирская. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла до 127 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, дым от пожаров уже достиг Новосибирска, где зафиксировали ухудшение видимости. Ситуация усугубляется тем, что почти все очаги находятся в труднодоступной удаленной местности. По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз и жары. На севере региона установился высокий класс пожаров. Опасности, а погодные условия только способствуют распространению огня. Подробности рассказала главный редактор радио «Бизнес-ФМ Красноярск» Дина Карачева.
12: В нашем регионе 101 лесной пожар. Это на площади 127 гектаров. Но надо сказать, что это горит тайга. Это очень далеко на север, далеко даже от северных городов, не говоря уже про наш Красноярск. Поэтому мы здесь, в столице края, особо не чувствуем какого-то сильного задымления или гари. Но режим неблагоприятных условий в регионе продлили. Пока, скорее, от дыма больше страдают наши соседи. Роза ветров в этом году несет всю гарь в Томскую и Новосибирскую области. Спасатели говорят, что пока все у них под контролем. Однако сегодня краевое правительство опубликовало релиз, в котором говорится, что губернатор инициировал переброску дополнительных ресурсов из регионов для усиления работ по тушению лесных пожаров на севере, потому что собственные ресурсы, в том числе ресурсы арендаторов, уже задействованы максимально. Июнь у нас в этом году выдался очень жаркий. Дождей мало, однако грозы были и не раз, поэтому ситуация, мягко говоря, сейчас такая приграничная.
8: Дина Карачева, главный редактор радио «Бизнес ФМ Красноярск». Красноярский край прилетает подкрепление из Свердловской области. Ближайшие дни также ждут из Карелии. Увеличит флот авиации для тушения пожаров, так как главные очаги находятся в местах без дорог. Туда невозможно доставить тяжелую наземную технику. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
2: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
13: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
2: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
14: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
2: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
15: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
2: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
16: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес FM».
6: Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю, но ее вывод иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
18: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как ключи буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
11: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
18: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть все-таки является целью расширения фронта боевых действий.
11: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
18: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
8: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
19: Иран в последний момент

0: получалось. Сейчас Иран, оказывая давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, подупали несколько, но взлетели довольно серьезно. И это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, и еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
2: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Она даже переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности.

0: рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
1: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободу слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании оно и расколото.
0: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3%. Место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
2: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве демиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
0: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Культ на личности. Лица на банкнотах.
4: Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
3: Культ на личности. На Бизнес FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Классики в праве. Короче, Чехов.
5: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
6: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
3: Классики в праве на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
7: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновацию. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полет не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
8: Стоит ли ожидать роста цен?
7: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
6: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитал Владимир Брагин.
9: При ставке выше 14% снижать его на 0,25% это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокими.
6: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
9: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию, в моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
6: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль послабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
6: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и стресс-собой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу. Правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
11: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
8: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, стресс-собой.
11: Ну,
12: Я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
6: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
13: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
14: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Ёлкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
13: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: «Между делом» на Бизнес FM. «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытке. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но ненамного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
17: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченностей в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно это неопределенность далека пока это разрешение.
16: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
18: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
16: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
19: человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной из публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
16: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахипзадовна возглавляет СБ с 2013 года, срок ее полномочий истекает через год, и по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, ВТС Мост Холдинг. Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
20: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
21: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
20: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
22: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Наверное, это единственное, что мне приходит на ум.
20: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
0: Зачислять в писателей теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писательский труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создатели оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
1: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Но просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
0: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
2: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. Они этого нет.
23: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
2: Если все так, как я слышал, то согласен.
0: Ответственной за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллеги адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
24: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познания в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
0: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые». Уже в эфире «Бизнес FM». Это и другие рубрики «Бизнес FM» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Все комары пьют цветочный нектар и медвяную росу. И в целом верно, что кровью питаются только самки. Это им необходимо для созревания яиц. Но в лабораторных условиях самцы, чей хоботок недостаточно силен для прокалывания кожи, могли пить кровь из тампона. Правда, для них кровяная диета резко снижала продолжительность жизни. Спаривание комаров в природе обычно происходит в роях, которые состоят из мужских особей. Влетающих в рой самок опознают по характерному звуку крыльев и другим сигналам. После копуляции сперма не сразу используется для оплодотворения, а попадает в сперматеки самки, где сохраняется для последующих нескольких кладок. Не все комары роятся. Нередко самцы собираются вокруг людей или животных, поджидая, когда там появятся самки. Некоторым видам городских комаров для размножения не нужны водоемы. Подойдут мелкие лужи, ведра, цветочные поддоны и водостоки. И яйца не обязательно откладывать прямо в воду. Достаточно влажной почвы и стенок емкостей, которые позже зальет дождями. А вот для развития личинок и куколок необходима стоячая или слабо проточная вода. Человеку комаров притягивают выдыхаемый углекислый газ, инфракрасное излучение кожи и запахи. В исследованиях 2022 года обнаружили конкретные вещества, провоцирующие посадку на кожу. Цвет тоже имеет значение. После срабатывания сигнала на углекислоту комары больше тянулись к красному, оранжевому, черному и цвету морской волны. Единственная на Земле обширная территория без комаров – Антарктида. Еще недавно считалось, что комаров нет в Исландии, но в 25-м там нашли двух самок и одного самца. Добрались и туда.
3: Другим наука на Бизнес FM.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес FM в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мегабелая дача» в минувший четверг. В первую очередь, речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
5: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической террористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, которая там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра — это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача» возгорание было, кровля «Садовод» возгорание было.
7: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
5: Точных цифр нет, только из средств массовой информации знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
6: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу, и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес FM руководитель страхового брокера DepenSol, DepenSol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
9: Сейчас
8: сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
9: А вот вы сказали высокий тариф, да? Это вот он насколько высокий?
8: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
9: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
8: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
9: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
8: Да? Скорее всего, это будет около 20-30% по общему тарифу. Да.
6: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Депенсол. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
0: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
10: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последняя является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ, в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияла на выполнение задания.
0: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
11: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
0: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках задания заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
12: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается «Решу ЕГЭ», то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базу «Решу ЕГЭ» вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовый экзамен на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
0: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес-ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. Семь политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границы Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Меж тем перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain, еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
15: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, как ключу буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
17: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
15: Они могут быть реальными, да. Вовсе не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть и является целью расширения фронта боевых действий.
17: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
15: Ограниченно ответит. в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
6: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларуси в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Полперва». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану. Хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Армузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать якобы о новом закрытии республики Армуза, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта, весомее ядерного оружия, считает политолог-американист Малик Дудаков.
16: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь, я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на

0: Это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать на Израиль в контексте того, что мы наблюдаем в Ливане. Ну, в конечном счете, я думаю, что придется все-таки американцам пойти на очередные уступки иранской стороне. Ну, Иран, конечно, из этого конфликта выходит с точки зрения геополитики укрепившимся. Понятно, что там колоссальные разрушения в экономике, в инфраструктуре, и там много лет понадобится, да, на восстановление Ирана по итогам этой войны. Но Иран себя, очевидно, не воспринимает проигравшей стороной и имеет все основания так считать. Потому что именно США пришлось и санкции смягчать, и активы иранские разблокировать, еще обещать Ирану репарации в виде создания послевоенного фонда восстановления на $300 миллиардов. Иран, на самом деле, со своей стороны, готов пойти только на одну уступку, это разблокировать Армузский пролив сейчас, ну и в дальнейшем обещать не создавать ядерное оружие, но при этом не отказываться ни от своей ракетной программы, ни от мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана, и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
2: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подбил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человека с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армузского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Она даже переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Убадоев продолжит.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов, плюс это зачастую беженцы, которые получают пособия из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день

0: арестовываются 2-3 человека за высказывание антимигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
1: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем Reform UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей. Хотя и заняла она по итогам лишь 3 место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Restore Britain. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения. И преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
2: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
1: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
3: Культ наличности на Бизнес FM.
5: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
6: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
5: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Помогать людям создавать, учиться, воспринимать мир по-новому было частью всей моей жизни. Тим Кук прощается с разработчиками на последней презентации в роли главы Apple. В сентябре его сменит Джон Тернус, а сегодня его последний поклон. Apple смотрит на гонку искусственного интеллекта отстраненно и немного свысока. Компания считает, что некоторые участники рынка мчатся вперед без оглядки на пользователей, которым все это предназначено. Право на позицию и оценку у Apple есть миллиарды активных устройств по всему миру, ирония в другом. На этой же презентации Apple признала, новая Siri работает на движке Google Gemini. Мудрый следит за гонкой со стороны, но покупает решение у того, кого считает победителем. Главная новость. Ассистент Siri становится похожим на нормальный чат-бот. Память в диалогах. Понимание контекста разговора, учет того, что прямо сейчас находится на экране у Siri, будет отдельное приложение впервые за 15 лет существования ассистента. Похоже на нуль транспортировку из 2022 сразу в 2026 год развития технологий. Новые инструменты работы с фото появятся в следующей версии iOS. Первый убирает лишние объекты из кадра, второй расширяет границы снимка, дорисовывая то, что не попало в рамку, третий меняет композицию фотографии целиком. Все это с разным качеством реализации, но уже давно есть на Android. Фишка Apple — прийти позже, но сделать лучше. Еще одна функция искусственного интеллекта — Safari сам группирует открытые вкладки по темам. И, наконец, интерфейс. В прошлом году Apple запустила дизайн Liquid Glass. Многие критиковали его за плохую читаемость, и в новом релизе появится ползунок, меняющий степень прозрачности. Мелочь, но показательная. Apple слышит критику. Ждем осени и финальных версий новых операционных систем. Как всегда, советую не обновляться так долго, как это будет возможно. Пусть другие пользователи помогут инженерам Apple найти все ошибки и стать лучше за их счет, а не за наш с вами.
8: Сумма технологий на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректора туроператора Space Travel Артур Мурадян.
11: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ «да», но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
12: Стоит ли ожидать роста цен?
11: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевыми ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
10: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25 пункта индекс Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг к снижению ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
13: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто и не снижать, да, потому что, конечно, с таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и оценки компании, в общем-то, и по мультипликаторам, по всему остается тоже очень-очень невысокие.
10: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Ормузский пролив, так что у нас ждать от нефти как-то? Она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет?
13: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок, в общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на деэскалацию. Моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
10: Владимир Брагин, Альфа Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скепсис в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
10: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, который мотивирует достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу. Правда, в довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
15: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это скажу по-человечески, мне очень понравилось.
12: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
15: Ну, Я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
10: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует выпускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг «25 вдохновляющих женщин». Это совместный проект Forbes Women и Ассоциации «Женщины в современной индустрии», который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах – от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
17: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видит себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
16: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
8: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Авликулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделения разделение с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мостхолдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Business FM. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
19: Нынешнее снижение ставки уже девятое подряд. В том, что регулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики, мало кто сомневался. Хотя, как рассказала на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, рассматривался в том числе вариант оставить ставку без изменений. В итоге ее решили все же понизить, но не намного. Большинство аналитиков склонялось к тому, что шаг снижения будет 0,5%, а крупный бизнес надеялся на еще более существенное снижение ставки. Перед июньским заседанием глава РСПП Александр Шохин призывал ЦБ снизить ставку на 1%. Высказался на эту тему и президент. Как недавно отметил Владимир Путин, цитата, «мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
20: Президентское формально пожелание нарушено не было, ставка все-таки снижена, так что речь же не идет о том, что ставка снижена на какую-то конкретную величину. Я утрирую, конечно. На самом деле Центральный банк поступил так, как от него по большому счету ждали, только он высказал немного больше озабоченности в части существующих рисков, чем рынок рассчитывал. И на основе этих озабоченностей затормозил снижение ставки уже сегодня. То, что, наверное, многие ожидали, произойдет в некоторый момент времени в будущем. В данном случае не то чтобы смело они поступили с опережением будущих своих шагов и пропустили ход таким образом, потому что основная все-таки неопределенность в нынешний момент связана с исполнением бюджета, а там действительно эта неопределенность далека пока до разрешения.
19: Основными проинфляционными факторами сама Эльвира Набиуллина назвала бюджетную политику, имея в виду рост денежных вливаний в экономику, а также увеличение объемов кредитования и ситуацию на рынке труда. Краткосрочно на рост цен, по словам главы ЦБ, повлияет и повышение стоимости бензина. Что касается дальнейших решений Центробанка, то, как говорится, все возможно. Единственное, что глава регулятора дала ясно понять, что в этом году однозначной ставки мы не увидим. Пресс-конференция после июньского заседания стала первым появлением Набиуллиной на публике за последнее время. Из-за болезни глава Банка России пропустил ряд мероприятий в начале июня, включая Петербургский международный экономический форум. Регулятор сообщал, что она была на больничном. На встрече с журналистами Эльвира Набиуллина выглядела бодрой, охотно отвечала на все вопросы. Вопрос о состоянии здоровья тоже прозвучал. Вот что сказала глава ЦБ.
21: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
19: Интерес журналистов к состоянию здоровья Эльвиры Набиуллиной комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
22: Человек может заболеть. Просто проблема нашего восприятия политической реальности заключается в том, что в России никто не верит в то, что чиновник такого уровня может взять и заболеть. Что вот взял и пропал голос у главы Банка России. Мне кажется, что те конспирологи, которые уверяли, что исчезновение Набиуллиной с публичного пространства связано с кадровыми изменениями в Банке России, проиграли. Пока мы этих изменений не видим, а видим наоборот. Набиуллину, которая раньше посылала любителям слухов сигналы в виде брошей, как мы помним, с 22 года, с весны, она отказалась от этой практики. Но, видите, более интересные сигналы приходят. Но я, в принципе, считаю, что иногда действительно болезнь может быть просто болезнью.
19: Председателю Банка России пришлось отвечать и на не совсем корректный вопрос, планирует ли она остаться на третий срок. Набиуллина отшутилась, что он у нее и так третий. Эльвира Сахибзадовна возглавляет СБ с 2013 года. Срок ее полномочий истекает через год. И по закону она больше не сможет вновь занять этот пост. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Говорить о рыночной цене сложно, но это на нее похоже. Так говорят эксперты о закрытии аукциона по продаже ЮГК. Компанию купила структура Руслана Байсарова, АБТС «Мост Холдинг». Торги удалось провести только с четвертой попытки. Цена актива составила чуть более 93 миллиардов рублей. Это всего на 12,2 миллиарда выше минимально возможной цены 81 миллиард и почти вдвое меньше стартовой отсечки в 144, с которой начинался аукцион на понижение. Иван Медведев подробнее.
0: О том, что в рамках этого аукциона сложно говорить о какой-то рыночной цене, эксперты рассуждали в эфире Business FM с самого начала, уже после первой попытки провести торги. В мае на пакет в 67,2% не нашлось ни одного претендента. Тогда аналитики отмечали, что заявленная цена в 160 с лишним миллиардов была сильно завышенной, а актив сам по себе оставался проблемным. Плюс санкционные риски и общая конъюнктура. После этого продавец в лице государства, которому активы ЮГК перешли по решению суда от структур предпринимателя Константина Струкова, объявил о том, что следующие торги пройдут по голландской системе, то есть со ставкой на понижение. Вторая попытка провалилась, как и третья. И только с четвертого раза аукцион удалось провести. Причем, по словам партнера юридической группы «Парадигма» Климента Русаковского, участники сначала дошли до минимальной цены, а потом торги развернулись вверх.
1: Участникам надо было провести какой-то анализ происходящего, разобраться, потому что какой-то аукцион действительно предварительные трое торгов проводились в какой-то спешке, быстро, не совсем прозрачно. Однако на сегодняшний момент, вот то, что я вижу из новостей, я могу сказать, что это естественный ход аукциона. То есть они достигли дна и дальше начали подниматься. Поэтому это похоже на нормальный, справедливый аукцион. Более того, все участники рынка сходились, что справедливая цена этого актива где-то в районе 80. Эту точку зрения я много раз слышал. Поэтому и, наверное, справедливо, что дошли до дна, там 81 была цена отсечения, и дальше стали подниматься до текущей цены. В принципе, это нормально и законно понятно.
0: Кто был вторым участником торгов, официально не сообщалось. Росимущество объявило лишь результат. 67,2% акций золотодобывающей компании отошли БТС «Мост Холдинг» Руслана Байсарова. «БАМ-тоннель-строймост» – один из крупнейших российских подрядчиков по строительству тоннелей, мостов, железных дорог и объектов БАМа. Помимо этого, Байсаров контролирует Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию. А широкой публике он известен как бывший гражданский муж Кристины Арбакайте и отец их сына Дэнни. Строительство мостов, тоннелей и метро, уголь, а теперь и золото. На саму новость о закрытии аукциона рынок отреагировал спокойно. Ожидания уже были заложены в цену. Основной рост акций ЮГК пришелся на начало июня, когда стало понятно, что государство все-таки сможет продать пакет. Когда предыдущие аукционы срывались, бумаги падали. А уже после объявления победителя резких движений котировок не произошло. О перспективах рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Все-таки мы перелистываем историю с вмешательством судов и прокуратуры. То есть в любом случае наличие какого-то итогового собственника – это хорошо. С точки зрения профильности этого актива для покупателя, у меня лично вызывает это сомнение. Я не совсем понимаю, какие могут быть синергетические эффекты от такой инвестиции. Но вполне возможно, итоговый покупатель решил, что по такой цене он готов войти в этот актив для диверсификации своего бизнеса. Это единственное, что мне приходит на ум.
0: А вот миноритариям, по словам эксперта, среди новых собственников больше хотелось бы видеть золотодобытчиков. Для держателей небольших пакетов акций неопределенность сохраняется. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Литература по ГОСТу. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. Он был согласован Минтрудом еще в декабре прошлого года. В документе отмечают, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям, продолжит Ольга Кашинская.
23: Зачислять в писатели теперь будут тех, кто умеет использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка, работать в разнообразных литературных жанрах, знает историю и культуру России, а также особенности направлений, тенденций, жанров и форм современной литературы. Писатель труд в профстандарте разложен на 4 составляющие. Собственно, создателя оригинальных литературных произведений, критика, сценариста и автора, который занимается переработкой оригинального материала. В отдельной графе указано, что у профессионального писателя родной язык должен быть русский или же другой язык народа России. Подобных требований к своим членам не выдвигал даже Союз писателей времен СССР, напоминает писатель и драматург Евгений Гришковец.
3: Мне представить, что это невозможно. Есть много людей, которые не являются профессиональными писателями, то есть их образ жизни связан с какой-то другой деятельностью, и они пишут свое удовольствие. Есть люди-писатели, которые не издают книги, занимаются другим писательским трудом. Разнообразие образов жизни тех людей, которые занимаются литературой, невероятно. Это каждый раз отдельная судьба и отдельная биография. Я знаю, что я этот стандарт не пройду. Ну, просто я не буду этим заниматься. То, что там написано, то, что я прочел, мне кажется, что это какая-то глупость, провокация. Знать анатомию книги, анатомию рассказа, повести, новеллы, романа обязательно нужно. Не обязательно закончить институт, но быть знакомым с какими-то законами композиции. В общем, быть еще человеком начитанным неплохо бы. Но и без этого люди писали литературу, которая была достойна внимания. Люди даже не представляют, какое количество людей в России числят себя литераторами. Их тысячи. Кто будет этим заниматься, чтобы каким-то образом сертифицировать? Это же не в военкомат призвать призывника.
23: А вот писатель Александр Цыпкин считает, что введение профстандарта обезопасит литераторов.
4: Этот вопрос сугубо находится в плоскости социальной, юридической, чтобы писатель имел право на пенсию, на какие-то обычные для гражданина работающего формы поддержки. То есть это не про творчество. Все, это сугубо юридический вопрос. Сначала кажется, да как же так? Любой может сам заниматься творчеством. Но я, когда задал вопрос специалистам, они сказали, что там есть какие-то слепые зоны, и люди, которые исключительно занимаются писательским трудом, из-за этого страдают. Что это полезно с точки зрения, как любых других работников любой другой деятельности. У них этого нет.
5: Вы согласны с приведенными в этом документе требованиями?
4: Если все так, как я слышал, то согласен.
23: Ответственный за разработку профстандарта организации значится Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель Сергей Шаргунов объяснял введение стандарта тем, что вольность писательской деятельности, цитирую, не отменяет заботы о писательском хлебе насущном и тревоги о старости, а штатная работа в этом смысле лучше гонорарной. Введение профстандарта действительно даст возможность литераторам полноправно класть трудовую книжку в государственной организации, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
6: Фактически этот приказ формализовал понятие писатель и указал, что это люди, которые должны обладать высшим образованием, плюс иметь познание в области истории, культуры нашей страны, ну то есть такие общие категории. Однако, так как это профессиональный стандарт, он обязателен для государственных учреждений, фондов, а также обществ, где более 50% принадлежит государству. Таким образом, эти организации могут смело писать в трудовых книжках должность писатель, начислять пенсию. То есть ни одно государственное учреждение не может на должность писателя взять человека без высшего образования. А все остальное настолько незначительно, что в принципе на жизнь писателя никак не повлияет. В отличие от Советского Союза, нынешние писатели никоим образом не ограничены работать вне рамок данного профстандарта в негосударственных организациях, либо просто быть самозанятыми.
23: В пояснительной записке к проекту стандарта его актуальность обосновывается тем, что литература – дело государственной важности, что, конечно, обязывает. Однако под предлагаемые высокие требования не подошел бы даже призывавший к штыку приравнять перо, но не имевший высшего образования Владимир Маяковский. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Строго по делу. Художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
24: Евгений Писарев, мастер остро-комедийного музыкального спектакля, ставит не только у себя, но и в Большом, и в Театре наций. Поэтому его грядущая премьера трехгрошовой оперы с Максимом Матвеевым обещает стать новым театральным блокбастером. Узнаем, а как он относится к такому, когда вокруг спектаклей ажиотаж.
8: Режиссер Евгений Писарев. В воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Классики в праве.
25: Лечить нельзя, калечить.
26: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
8: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
9: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вонмигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на Курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку хуже, чем до него, это уже не пустяки. Это вопрос ответственности.
26: Классики в праве на Бизнес ФМ.
10: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунчалеев. Торговые и бизнес-центры будут менять страховые полисы из-за риска ударов БПЛА. Как рассказали Бизнес ФМ в Союзе торговых центров, участники рынка проведут совещание после возгорания на рынке «Садовод» и в ТЦ «Мега Белая дача» в минувший четверг. В первую очередь речь идет об установке на крышах ТЦ антидроновых сеток, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
11: У каждого торгового центра есть документ, официально называется паспорт антитеррористической защищенности. Он охватывает как раз те меры защиты, которые торговый центр должен предпринимать в случае пожара, наводнения, террористического акта или каких-то других вещей. Сейчас с коллегами общаемся на предмет пассивной защиты, потому что вы знаете, что у нас на крыше торговых центров установлено много дорогостоящего оборудования. Газовая подстанция – это энергоузел, который обеспечивает электричество всего торгового центра. Это вентиляционная машина, у которой там сотни тысяч долларов цена за одну штуку. Будем обсуждать постановки антидроновых защитных сеток, хотя бы от падения осколков и всего остального. Эти меры должны хоть как-то защитить. Мы в данном случае можем обеспечить только повышенную меру пожарной безопасности, потому что такие вещи, они приводят самое страшное для торгового центра, это возникновение пожара. Вчера слышали, что ТЦ «Белая дача», возгорание было кровли, «Садовод» возгорание было.
12: Кстати, что с ущербом, нанесенным «Белой дачей» и «Садоводу»? Его можно как-то оценить?
11: Точных цифр нет, только из средств массовой информации. Знаю, что «Белая дача» порядка 25 квадратных метров по возгорания. Мы же не понимаем глубину этого возгорания, какие системы повреждены и так далее. Подобные случаи должны предусматриваться страховками современных объектов. Но вот я не уверен, что напрямую в какой-либо страховке было подписано, что страховка вследствие удара дронами. Сейчас будем на это реагировать. И первое, что будем тоже делать, это менять страховые полисы.
10: Булат Шакиров, президент Союза торговых центров. В последнее время страховые компании начали включать в договоры риски ущерба от ударов дронов. Если вначале клиентами были физические лица, то сейчас страхуются и коммерческие объекты. Однако по весьма высокому тарифу и нет гарантии, что тариф не станет еще выше, рассказала Бизнес ФМ руководитель страхового брокера Depensol, depensol.ru, страховщик Екатерина Дмитриенко.
13: Сейчас, конечно, все чаще обращаются к страховым компаниям клиенты, которые хотели бы возможный ущерб разделить потенциально со страховыми компаниями. И страховые компании сейчас начинают потихонечку осторожно, конечно, поскольку это на самом деле такой сложный математический расчет, нет статистики, и непонятно, как это все будет разворачиваться. И страховые компании предлагают уже такие продукты, но, правда, под высокий тариф. Но страховые компании действительно включают уже при страховании имущества, как и юридических лиц, и физических лиц, включают эти события. Правда, не все страховые компании. Некоторые осторожничают до конца. ВСК, страховая компания «Альфа», работает в этом направлении.
14: А вот вы сказали, да, высокий, да, тариф, да? Это вот он насколько высокий?
13: Зависит это тоже от многих факторов. Например, от того, насколько работает или вообще установлено какое-то первичное оборудование на территории торгового центра или любой другой площадки. Плюс еще можно страховать частично только здание, можно страховать и то, что находится внутри.
14: По вашим наблюдениям, торговые центры уже это делают?
13: Конечно, после событий моментально реакция со стороны клиентов происходит.
14: Вот если, допустим, хочет какой-то большой торговый объект, коммерческий объект, застраховаться от вот именно от атаки дронов, насколько это выше будет, чем стандартный договор?
13: Да? Скорее всего, это будет около там 20-30% по общему тарифу, да.
10: Екатерина Дмитриенко, руководитель страхового брокера Депенсол. В Москве и Котельниках после налета дронов загорелись рынок «Садовод» и «Мегабелая дача». Через несколько часов после происшествия южное здание «Меги» с магазином «Стокман» открылось для посетителей, затем торговый центр заработал в обычном режиме. Школьники массово жалуются на некорректные задания в ЕГЭ. В соцсетях распространяется история об опечатках в бланках заданий и неоправданно сложных темах. В проблеме разбиралась Ольга Кашинская.
23: В сети школьники жалуются на неточности в бланках заданий по литературе, в задании на сопоставление цитат литературных героев среди вариантов ответа не было правильных, по информатике – опечатки в числах, по русскому – опечатки в заданиях на постановку ударений и перепутанные темы текстов, предложенных для анализа. Часть нестыковок в Рособранадзоре опровергли. Так, в ведомстве заявили, что опечатка на экзамене по информатике была допущена в примере решения, а не в самом задании. Преподаватель онлайн-школы, репетитор по русскому языку Татьяна Федотова рассказывает, что с опечатками в заданиях столкнулась и ее ученица.
15: Она открыла Ким и поняла, что в четвертом задании на ударение у нее есть опечатка. В слове «позвала» на конце стоит две буквы «а». То есть получалось «позвала а». И что в этой ситуации делать ученице? Вопрос интересный, потому что, с одной стороны, вроде бы как понятно, что эта опечатка и выделенная буква последней является верной, но логично, что в этой ситуации могут возникнуть опасения, что это какая-то очень замудренная ловушка, что на самом деле это слово вносить не нужно в бланк как верный ответ. По результатам этого экзамена, конечно, мы сразу направили обращение к ФИПИ в приемную. Ответ был сформулирован так, что ошибка была технического характера и никак не влияло на выполнение задания.
23: Но самую жаркую дискуссию вызвали задания по английскому языку. В ряде вариантов выпускникам предлагались вопросы, подразумевающие знание истории. Например, школьников просили рассказать об истории возникновения праздника 8 марта в России или объяснить значение Дня народного единства. Английский на ЕГЭ сдается по выбору и, в принципе, подразумевает повышенный уровень сложности. Но к проверке междисциплинарных знаний выпускники готовы не были. Такие задания действительно способны поставить в ступор, говорит репетитор по английскому языку Даниил.
16: Для успешной сдачи экзамена требуется уровень B1. В этих вопросах была сложная лексика. Уже уровня C1, C2. Это высокий уровень, и не все студенты сразу поняли вопрос. Потому что, например, был глагол commemorate – чествовать. То есть проблема в том, что ученик не всегда может объяснить, что такое смута. Это очень специфический термин, исторический, и он не проходится в рамках школьного английского. И более того, предусмотреть необходимость употребления этого термина именно в экзамене даже репетитору сложно. С другой стороны, экзамен проверяет, насколько человек в реальной жизни, на месте, по ходу может ориентироваться и использовать свой язык. В документах и положениях, с помощью которых мы все готовимся к экзаменам, указано, что сдающий должен уметь и владеть темами хобби, спорт, семья и в том числе праздники. Поэтому этот вопрос взят не с потолка и не в обход правил экзамена.
23: Ничего сверхъестественного в этой ситуации нет. Опечатки в бланках заданий редко, но встречаются. И в таких ситуациях ответы трактуются в пользу ученика, говорит школьный учитель математики из Санкт-Петербурга и главный редактор портала «Решу ЕГЭ» Дмитрий Гущин. А вот история с английским языком действительно вызывает вопросы.
17: Экзамен для 11-классников ЕГЭ придумывается каждый год специально для экзамена. И как раз потому, что эти варианты придумываются, они год от года варьируются по сложности. Трудно сказать, зачем это было сделано, но действительно не каждый взрослый человек может сказать, в чем история происхождения того или иного праздника. И вообще говоря, таких заданий, которые явно не про английский язык, а про что-то другое, быть не должно. По-хорошему, составители должны были бы по демонстрационной версии включить задание такого типа. И что касается решу ЕГЭ, то когда мы видим, что в экзамен включается задание какого-то нового типа, вот тогда в базовую решу ЕГЭ вносятся аналогичные задания. У нас и так школьники не пишут массовые экзамены на сверхвысокие баллы, поэтому создавать им дополнительный экзаменационный сюрприз — это гарантированно вызвать волну недоумения и осуждения, что вообще совершенно понятно.
23: В Федеральном институте педагогических измерений на жалобы об опечатках отвечают стандартно. Это ошибки технического характера, и на выполнение задания они не влияют. Апелляцию на результаты ЕГЭ 11-классники могут подать в течение 2 рабочих дней после их получения. Ольга Кашинская, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Солифлор. Вот идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
18: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «А нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого!» И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так. Это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулей. Власти России намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допустить возникновения локальных дисбалансов на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнергетики. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг цен. 7 политических партий подали в Конституционный суд Армении иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, сообщили РИА Новости в суде. Собеседница агентства также уточнила, что прием заявлений завершен. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в России достигло почти 7 миллионов, рекордного показателя с 2016 года. Об этом заявил представитель Министерства экономического развития России в Индии Александр Ситников, выступая на форуме и заседании рабочей группы БРИКС по вопросам малого и среднего предпринимательства в индийской Агре. Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов. С 22 июня потребуется предварительно заполнять электронную карту прибытия. Требование обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Анкета доступна и на русском языке. Заполнить ее можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. После этого система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии. По его словам, на вышках вдоль границ Украины размещена техника, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский. Каковы его мотивы и как на эти угрозы реагирует Белоруссия? МИД России отменил рекомендации россиянам воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта. Туроператорам уже разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Как может развиваться ситуация? И в Британии растут антииммигрантские настроения. Там набирает популярность партия Restore Britain. Еще более правая, чем Reform UK. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Власти эти выступления жестко подавляют и вводят цензуру в СМИ. Куда идет Британия? Подробности на Business FM. Зеленский угрожает нанести удары по Белоруссии. Он заявил, что вдоль границ с Украиной на вышках Минск разместил технику, которая корректирует российские удары по Украине. «Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», — сказал Зеленский. Он также назвал Белоруссию одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что Лукашенко, цитата, «может это прекратить». Комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
3: Зеленский, судя по всему, воодушевлен итогами саммита «Большой семерки», где произошла определенная, если не полная консолидация, то сближение позиций европейцев и президента США. Кроме того, он находится, наверное, на подъеме под впечатлением последних массированных ударов дронами по объектам в глубине России, включая Москву. То есть находится на таком подъеме, считает, что может расширить, в том числе, зону боевых действий, потому что вряд ли этот ультиматум пустопорожний. То есть, если он действительно дает неделю, то через неделю действия могут быть агрессивными по отношению к Беларуси. Но это прямой путь к эскалации, к открытию буквально второго фронта белорусского. Зеленский считает, что у него, наверное, есть силы на это, хотя есть и другие мнения на сей счет.
14: Собственно, если Лукашенко ничего не сделает, угрозы его реальны в таком случае, как вы думаете?
3: Они могут быть реальными, да. Вообще не обязательно, что 100% произойдет нападение, но вполне может быть, что и произойдет. Какие-то удары дронами, например. Речь же идет о каких-то вышках наблюдательных или корректировочных. То есть вот по ним он может ударить, провоцируя, соответственно, белорусскую сторону на ответные действия. Он может быть, это и является целью расширения фронта боевых действий.
14: Лукашенко, как-то будет ли он реагировать и должен ли реагировать?
3: Ограниченно ответит в любом случае, но постарается сделать все, чтобы не втягиваться.
10: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Александр Лукашенко, комментируя удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил, что попытки втянуть Беларусь в военный конфликт, цитата, «плохо обойдутся тем, кто пытается это сделать». Слова президента республики привел близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала «Полперба». Лукашенко указал на то, что водитель автобуса, который атаковали ВСУ, видел несколько дронов вокруг. Минск констатирует факт, что БПЛА украинского происхождение попал в автобус, процитировало агентство «Белта». МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива. Формулировка в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта и стабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Между тем, перемирие в регионе весьма хрупкое. Переговоры США и Ирана в Швейцарии, которые должны были стартовать в пятницу, отложены, а также поступили сообщения о новых ударах Израиля по Ливану, хотя с пятницы вступил в силу режим прекращения огня между Цахал и Хизбаллой. Это условие Тегеран поставил Вашингтону для разблокирования Ормузского пролива. На этом фоне западная пресса начала сообщать о якобы новом закрытии республики Армуз, однако МИД Ирана опроверг эту информацию. Армузский пролив – это козырная карта весомее ядерного оружия, считает политолог и американист Малик Дудаков.
4: Иран в последний момент обвинил Израиль в нарушении перемирия и пока что отказывается подписывать соглашение и готов, как мы видим, вновь закрыть Армузский пролив. Но здесь я думаю, что, конечно, Иран в очередной раз показывает то, что у него сильная позиция в этом переговорном процессе, и он пользуется довольно открыто и свободно своим главным рычагом давления на США и в целом на Запад, это Армузский пролив. То есть на самом деле возможное закрытие Армуза, это, думаю, что для Ирана рычаг давления похлеще любой потенциальной ядерной бомбы. Потому что ничего с этим поделать американцы не могут. Сколько они не пытались прорвать эту самую иранскую блокаду, это у них не получалось. Сейчас Иран оказывает давление на США, ослабляет позиции Трампа внутри Америки. Мы видим, что рейтинги Трампа сильно просели с начала этой войны. Она не популярна. Ну и цена на топливо. Сейчас уже, конечно, под упали несколько, но взлетели довольно серьезно, и это осложняет позиции сторонников Трампа в преддверии выборов в Конгресс. А до них всего 4 месяца. И это все вынуждает Трампа все-таки какое-то серьезное давление уже начать оказывать.

0: нет своей ракетной программы, нет мирного атома. То есть здесь, конечно, очевидно, что этот меморандум очень и очень выгоден для Ирана и далеко не так, конечно, выгоден для Соединенных Штатов. Особенно после того, как они потратили 2 месяца и огромное количество денег и вооружений для борьбы с Ираном. Ну, честно говоря, представить, что бы то ни было, по своей собственной американской общественности Трамп на текущий момент не может. Для него война обернулась болезненным поражением, и отходить от него он будет еще очень и очень долго.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Израиль нанес 16 авиаударов с момента перемирия в Южном Ливане. Об этом сообщает ливанский телеканал Аль-Маидин. Зачем Тель-Авив провоцирует сползание региона в очередную фазу военного конфликта? Он реализует свое право на оборону, так говорит журналист из Израиля, писатель Марк Котлярский.
2: Хизбалла постоянно нарушает соглашение о прекращении огня. Порой иногда это достаточно мелкие нарушения. Какое-то время было тихо, но северная граница до сих пор находится в достаточно напряженном состоянии. И масло в огонь, на мой взгляд, конечно, подлил тот факт, что после удара беспилотника погибло сразу 4 человек с израильской армии, в том числе и крупный офицерский чин, подполковник, замкомандира батальона, если не ошибаюсь. И политическое руководство тогда дало указание открыть огонь. Более того, насколько мне известно, израильские ВВС наносили огонь, в частности, и по тем районам Южного Ливана, по которым они ранее не обстреливали. Но из-за того, что вот эта ситуация произошла, Израиль решил нанести ответный удар. Ранее американцы до этого говорили Ирану, что Израиль не планирует усиливать удары по югу Ливана. Дальнейшее развитие ситуации зависит именно от действий Хизбаллы. И вот, например, CNN, тоже CNN, который обычно достаточно пристрастно относится к Израилю, он утверждает, что Хизбалла нарушила режим прекращения огня, собственно говоря, что и послужило причиной удара. Израиль, по данным CNN, в настоящий момент согласился не расширять операцию, но ожидает, в свою очередь, естественно, прекращения атак и обстрелов и со стороны Хизбаллы.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Американская разведка предупредила Вашингтон, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться сорвать соглашение США с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Ранее Трамп называл Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону, и использовал в адрес израильского премьера нецензурную лексику из-за атак Израиля на Бейрут. Между тем, Иран заявил, что для прохода Армунского пролива все суда должны будут запрашивать разрешение за 48 часов до начала движения. При этом в течение 60 дней переговоров с США проход в Армузе останется бесплатным. Все расходы возьмут на себя иранские власти. В заявлении иранской стороны также отмечают, что в проливе все еще остались районы, где установлены мины. В Британии растут антииммигрантские настроения. Британцы демонстрируют это на выборах и на улицах. В Соединенном Королевстве начала набирать популярность партия «Restore Britain». Она даже переманила часть голосов от партии «Reform UK». Народное недовольство в Британии продолжает расти. Коренное население выходит на улицы, протестуя против убийств и других преступлений, совершенных мигрантами. Валерий Бадоев продолжит.
3: Антииммигрантские настроения в Великобритании очень усилились буквально в последние месяцы. Поводом для этого стали несколько инцидентов. Самый громкий из недавних – выходец из Судана напал с ножом на жителя в Белфасте. Как писали СМИ, он даже пытался обезглавить свою жертву. Этот случай, как и многие другие, спровоцировал протесты, которые местами, в том же Белфасте, переросли в беспорядки. В городе в начале июня даже пришлось объявить чрезвычайное положение. Жители Великобритании недовольны ростом преступности со стороны мигрантов. Плюс это зачастую беженцы, которые получают пособие из налогов британцев. При этом власти и полиция встают на сторону мигрантов, практически игнорируя рост преступности, рассказывает адвокат из Великобритании Владимир Гладышев.
4: То есть ситуация объективно плохая для белого населения Великобритании. Объективную ситуацию ее никак не сбить, только путем репрессий в отношении белого населения. Что, в общем-то, сейчас и происходит. То есть происходит достаточно жесткое подавление свободы слова. В Великобритании, по-моему, каждый день арестовываются 2-3 человека за высказывание антииммигрантских настроений в социальных сетях. Считают, что свободы слова в Великобритании сейчас практически нет. Полиция стоит полностью на стороне мигрантов, поэтому не очень много выбора у белых англичан. Либо заткнуться, либо эмигрировать, либо бунтовать. Вот, собственно говоря, все три возможности они используют, поэтому белое общество в Великобритании, оно и расколото.
3: Еще в феврале опрос Ipsos показал, что 41% жителей Великобритании считают иммиграцию самой важной проблемой. На этом фоне примечателен подъем партии Restore Britain, которую возглавляет Руперт Лоу, а поддерживает ее американский бизнесмен Илон Маск. Партия выражает еще более ярую антииммигрантскую политику, чем реформ UK Найджела Фараджа. И на недавних выборах в Нижнюю палату британского парламента в Мейкерфилде Restore Britain

0: удалось даже переманить часть более радикально настроенных избирателей, хотя и заняла она по итогам лишь третье место, получив меньше 7% голосов. Победу на выборах одержал лейборист Энди Бёрнам, который метит на место премьера, а Киру Стармеру уже традиционно предрекают скорый уход. Но вернемся к Ристоре Бриттон. Из-за своей риторики она привлекла к себе довольно много внимания, порой даже ненужного. Например, Телеграф писала, что партию финансируют, цитата, «сторонники превосходства белой расы». Так что общая картина в Соединенном Королевстве выглядит довольно неутешительно. Радикалы везде и всюду, а власти не в состоянии принять взвешенные решения, и преступность продолжает расти. Плюс мигранты – это дешевая рабочая сила, в которой заинтересованы британские власти. Продолжает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам Станислав Ткаченко.
1: Но то, что в средствах массовой информации, в интернет-пространстве иммиграционная тема стала таким новым каноном британского патриотизма, это вот точно. Электоральные последствия мы уже видим. В принципе, ограничение нелегальной миграции – это совершенно нормальное действие любого государства, но оно, помимо прочего, должно сопровождаться, например, инвестициями в производство, в повышение производительности труда. Но это нужно еще иметь и свободный ресурс, и волю со стороны бизнеса правительства для того, чтобы переориентироваться с дешевой рабочей силы на высокопроизводительные технологии. Я пока такого желания в Великобритании не вижу, но вполне возможно оно появится в конечном итоге.
0: Напомним, что на днях Европарламент со значительным перевесом одобрил ужесточение правил для мигрантов. Среди мер – более длительные запреты на въезд и создание специальных транзитных пунктов за пределами Евросоюза, куда будут высылать нелегальных мигрантов. Так что в своем антииммигрантском порыве Великобритания далеко не одна в Европе. Валерий Ободоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
2: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемитов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
3: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
4: Автор гипотезы Геи о том, что наша планета представляет собой единый живой организм, Джеймс Лавлок называл себя независимым ученым. А независимость подкреплял домашние лаборатории, консалтингом и контрактами с крупными компаниями, а также со спецслужбами. Часть его разработок была связана с приборами слежения, радиоактивными источниками, взрывчаткой и остается секретной до сих пор. Главное прикладное изобретение Лавлока – сверхчувствительный электронно-захватный детектор для газовой хроматографии, с помощью которого в земной атмосфере он обнаружил следы хлорфторуглеродов, а в марсианской – признаки, говорящие об отсутствии биологической жизни. В ранней разработке гипотезы Геи неоценимую пользу Лавлоку оказала системный аналитик Дайан Хичкок, с которой у ученого были совместные публикации «Полугодовой яркий роман». Позже микробиологическое объяснение к теории Лавлока добавил американский биолог Лин Маргулис, а имя древнегреческой богини Земли Геи для концепции предложил будущий нобелевский лауреат, писатель Уильям Голдинг. Теория Геи не была принята на ура в научном мире. Главными ее критиками были эволюционные биологи, включая Ричарда Докинза. Неясно, как планетарная саморегуляция может возникнуть через естественный отбор. Лавлок ответил моделью планеты с белыми и черными маргаритками, соотношение которых, меняясь, меняло и альбедо, помогая регулировать температуру. В 2006-м Лавлок пророчил катастрофу, смерть миллиардов людей из-за нагрева Земли и миграцию выживших в Арктику, но позже признался, что переусердствовал с экстраполированием. Умер он в 2022 году в день своего рождения в возрасте 103 лет.
2: Другим наука на Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Туроператорам разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток. Минэкономразвитие в пятницу сняло рекомендацию о приостановке продажи туров. Ранее в этот же день российский МИД заявил, что отменяет рекомендации россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива, цитата, в связи с изменением обстановки в регионе. Туротрасль обрадовалась этой новости, однако не стоит ждать моментального возобновления продаж туров в Эмираты и другие страны региона. Операторам нужно время, чтобы вновь сформировать турпакеты и выкупить слоты на авиарейсах, отмечает вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
6: 60-70% Эмираты восстановят к концу августа. Ну а на полноценную загрузку, если не будет никаких эксцессов с Ираном, мы должны перейти ближе к концу сентября. Сейчас Эмираты находятся в интересном положении. Часть популярных отелей закрыты на реновации. И это хороший период, чтобы обновить свои номерные фонды и быть в зимнем сезоне готовым конкурировать за международного туриста. Но при всем при этом надо учитывать, что сейчас, по сути, турпотоки пока остаются довольно маленькие. Есть один огромный минус, кроме Аэрофлота, из российских перевозчиков больше пока никто в Эмираты полеты не выполняет, а арабские перевозчики пока облетают пространство Ирана. И то есть во многом ситуация зависит от того, смогут ли арабские перевозчики договориться с Ираном, чтобы возобновить полеты через их воздушное пространство. Судя по всему, скорее всего, ответ да, но на это, наверное, понадобится некоторое время. В остальном, туротрасль, я бы сказал, приветствует данное решение. Мы и так крайне ограничены в продукте, который продаем. У нас пропала Куба и Венесуэла, пропал весь Ближний Восток. Сам пассажиропоток остается на высоком уровне, но не стоит заблуждаться, в массе своей он был транзитный.
7: Стоит ли ожидать роста цен?
6: Кстати, не думаю, что цены на ближневосточные туры вырастут. Во-первых, они находятся сейчас не на самом низком уровне, как это неудивительно, потому что много было самостоятельных туристов. А во-вторых, лето традиционно низкий сезон, и туристов, особенно в отсутствии массового потока в эти страны, будут завлекать в первую очередь дешевле ценами, поэтому цены, скорее всего, останутся крайне привлекательными.
5: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Эксперт отметил, что по стоимости Арабские Эмираты сейчас очень конкурентоспособны по сравнению с популярными турецкими курортами. Они не дешевле Египта, но близки к нему по цене и зачастую доступнее Турции. Российский фондовый рынок негативно отреагировал на решение Центробанка по ключевой ставке. На фоне снижения на 0,25% индекса Мосбиржи в моменте упал до 2401 пункта, обновив минимум с декабря 2024 года. А затем индекс немного отскочил, и основные торги закончил на уровне 2421 пункт. Как отмечают аналитики, этот шаг снижения ключевой ставки оказался вдвое меньше ожидаемого рынка. Курс рубля отреагировал на решение ЦБ небольшим укреплением к юаню, но в итоге все же снизился на 0,2%. Фьючерсы на нефть марки Brent, накануне обновивший минимум с начала войны Ирана и США, корректировались вверх и вечером в пятницу торговались на уровне близ $80 за баррель. Ситуация на рынке комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа Капитал Владимир Брагин.
8: При ставке выше 14% снижать его на 0,25%, это, ну, можно было бы просто не снижать, да, потому что, конечно, таким шагом, в общем-то, снижение ставки до таких, скажем, приемлемых уровней, с учетом, опять же, текущей инфляции, растянется, ну, в общем-то, на достаточно длительный период, назовем так аккуратно. Поэтому, конечно, рынок по этому поводу негативит. Мы не забываем также про то, что все-таки цены на нефть у нас серьезно скорректировались на фоне вот этих вот разговоров и там подписания меморандума между США и Ираном. И рубль при этом тоже остается крепким. То есть у нас, в общем-то, вот это вот сочетание всех факторов, да, оно, конечно, для российского фондового рынка, ну, в общем-то, сугубо негативное пока остается, да, и вот оценки компании, в общем-то, и по публикаторам, по всему остается тоже очень-очень невысоким.
5: Что касается цен на нефть, немного мы сегодня отскочили, но, видимо, на заявлениях из Тегерана о том, что они не будут открывать Армузский пролив, так что у нас ждать от нефти? Как-то она на этих заявлениях слабо очень отскочила, то есть, видимо, не верят в то, что кризис может затянуться или нет.
8: В принципе, конечно, действительно, рынок, ну, скажем, на удивление оказался сильно гибче во время нефтяной, да, даже несмотря на то, что было выключено такой достаточно большой объем поставок. В общем-то, такого прям там нефти по 300 или по 200 как бы не случилось, да, там, и то там 120, и то, скажем, ненадолго. Поэтому, наверное, я бы так сказал, что здесь все понимают, да, наверное, будет какая-то сейчас дальше политическая игра, будут какие-то там встречные попытки как-то раскачать ситуацию, но, опять же, да, понятно, что курс пока идет в моменте немножко, скажем, на дисколлапс. В моменте. Поэтому, да, наверное, цены на нефть очень на рисках сильного роста, он сильно снизился, но при этом, да, возвращаться к тем уровням, которые были до начала конфликта, пока, наверное, рановато. Но с точки зрения российских акций, вот если возвращаясь к ним, да, даже, в общем-то, вот сочетание, ну, скажем так, невысоких цен на нефть и крепкого рубля, с учетом большой доли нефтяных экспортеров в индексе, ну, очевидно, что это сугубо негативно.
5: Владимир Брагин, Альфа-Капитал. Дальнейший ход торгов в значительной степени будет определять геополитика, считает инвестиционный стратег УК «Рикапитал» Сергей Суверов.
9: Могут начаться новые переговоры по Украине, хотя большой скептицизм в отношении прогресса этих переговоров, но тем не менее, если сам факт переговоров будет констатирован, то, возможно, рынок может немножко отскочить. Но пока, в общем-то, исходя из только фактора Центрального банка, реакция достаточно негативная. Я думаю, что также будет влиять уже корпоративные результаты. Скоро закончится первое полугодие, и уже в обозримом будущем будут публиковаться корпоративные результаты за полугодие. По оперативным данным, прибыли компании сократились за первые несколько месяцев этого года. Но, возможно, будет какой-то тоже эффект от результатов на показатели конкретных компаний. Также, естественно, будет влиять курс рубля, потому что есть ожидание, что более низкие цены на нефть приведут, в конце концов, к ослаблению курса рубля, тем более, что Центробанк сократит продажи валюты в июле, и в то время как Минфин будет покупать валюту, поэтому на фоне более низкой нефти, возможно, что рубль ослабнет уже в июле. Это может привести, в общем-то, к некоторому росту даже фондового рынка, особенно акций экспортеров. Поэтому курс рубля тоже, в общем-то, важный фактор, который будет оказывать влияние на ход торгов.
5: Сергей Суверов, УК «Рикапитал». Следующее заседание ЦБ состоится 24 июля. По словам аналитиков, базовый прогноз решения по ключевой ставке – повторное снижение на 25 пунктов с выходом на 12,5% к концу года. Яндекс предложил завести ИИ друзей. Среди них Альфа-ЦИП, которые мотивируют достигать цели, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Такие виртуальные персонажи теперь предлагаются в чате с Алисой. Общаться с ними пока можно только текстом, без звука. Этот персонаж может рассказывать анекдоты или поддерживать беседу, правда, довольно специфической манере. Можно придумать такого персонажа самостоятельно и настроить под себя. Но на вопросы, которые можно задать нейросети, например, какая сейчас погода или курс рубля, такие герои не отвечают. И, по сути, могут пригодиться только для общения или развлечения. Кому и зачем это нужно, рассуждает эксперт по искусственному интеллекту и робототехнике Эдуард Пройдаков.
10: Даются некоторые предварительно настроенные модели, которые заточены на данные роли. Вообще, с большой языковой моделью очень приятно общаться. Я попросил сказать мнение модели по поводу моей статьи. Модель сказала: знаешь, я скажу тебе по-человечески, хорошая статья. Я просто отпал от этого. Вот это «скажу по-человечески» мне очень понравилось.
7: А вот этот компаньон потенциально, кто им может воспользоваться? Вот, да, Альфа-ЦИП, Стрессобой.
10: Ну, я думаю, что это в основном обычные пользователи, может быть, молодежь, потому что профессионалы работают все-таки над решением некоторых проблем. Всегда есть какой-то процент людей, которые ищут такого общения. И в наше время, когда общения не хватает, может быть, это каким-то образом что-то восполнит.
5: Эдуард Пройдаков, эксперт по искусственному интеллекту. В перспективе Яндекс планирует запускать официальных персонажей от звезд и брендов. Идея не новая. Например, в чат-боте Грок в прошлом году появился и компаньон в виде девушки-аниме-персонажа в пикантном наряде, черном коротком платье с корсетом. А потом еще один темноволосый молодой человек, созданный по образу популярных героев из массовой культуры, Эдварда Каллена из «Сумерек» и Кристиана Грея из «50 оттенков серого».
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40 метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40 метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «БФМ.ру».
3: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Все подкасты автора с названием программы на «БФМ.ру» и любых подкаст-платформах. Горничные и телохранители, особняки и банковские счета, наряды от кутюрье и сотни тысяч фолловеров в соцсетях. В общем, все как у людей. Ну, кроме лап и хвостов. Самые состоятельные животные в мире. В специальном проекте «Зверски богатые» уже в эфире «Бизнес.ФМ». Это и другие рубрики «Бизнес.ФМ» в подкастах «Бесценные знания» на всех подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Влекулиев. Работы по восстановлению ЛЭП-Днепровская, питающей Запорожскую атомную станцию, могут занять несколько дней. Они чрезвычайно сложные с технической точки зрения, заявила МАГАТЭ. Ранее сообщалось об ударе, который был нанесен ВСУ в районе ЛЭП-Днепровской в период согласованного режима тишины на время проведения ремонтных работ. Владимир Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками. Президент Беларуси за неделю должен убрать технику, корректирующую огонь по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Зеленский. Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что считает возможной операцию в отношении Кубы наподобие той, которая привела к захвату 3 января президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американская разведка пришла к выводам, что премьер Израиля Бениамин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на источники. Один из собеседников издания заключил, что любое прекращение ударов по Хезболле или вывод израильских войск из Ливана станет поражением для Нетаньяху. А неназванный американский чиновник в разговоре с газетой высказал собственное мнение, что даже простой отказ Израиля выводить свои подразделение с юга Ливана может привести к краху хрупкие договоренности США и Ирана. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке обвалило индекс Мосбиржи до минимума с декабря 2024 года. Банк России понизил ставку лишь на 25 пунктов. Рынок ожидал минимум 50. При этом Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается. На что ссылается ЦБ и как там относится к падению российского рынка? Государство смогло продать ЮГК четвертой попытки. Золотодобытчика купила структура Руслана Байсарова, БТС Мост Холдинг, за 93 миллиарда рублей. Это почти вдвое меньше стартовой цены в 140 миллиардов на аукционе на понижение. При этом второго участника торгов Росимущество так и не назвало. Как можно оценивать такую сделку и что известно о покупателе? И литераторов подгонят под ГОСТ. С 1 сентября в России начнет действовать профессиональный стандарт писателя. В документе Минтруда отмечает, что такая мера окажет поддержку литературному процессу. Нужен ли профессиональный стандарт самим писателям? Подробности на Бизнес-ФМ. Неожиданное решение ЦБ. Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, теперь она 14,25 годовых. В рынок было заложено более существенное сокращение ставки ЦБ. Набиуллина, появившаяся на публике впервые за последние недели, объяснила решение ЦБ ростом проинфляционных рисков. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Нынешнее снижение ставки уже 9-е подряд.